0: новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: на центральных улицах Мирного ограничат движение, в Алмазной столице меняют подход к ремонту дорог, улицу Солдатова избавят от луж, контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Теперь подробно. Центральные улицы Мирного на полтора часа превратятся в пешеходную зону. 27 июня в городе перекроют дороги для проведения выпускного «Алмазной зори». Движение ограничат с 16 до 17.30. Торжественным маршем 11-классники возьмут курс на площадь Ленина. Инспекторы ГАИ перекроют часть Ленинградского проспекта от улицы Московской до Ленина. На это время водителям предстоит продумать альтернативные маршруты для передвижения. Далее. Лужи, которые ежегодно мешают водителям и пешеходам Мирного на улице Солдатова, уйдут в прошлое. Сотрудники МОАДа принципиально изменили подход к капитальному ремонту дорог. Перед укладкой покрытия специалисты сняли фрезой весь старый асфальт. Таким образом, удается сделать необходимый для водоотвода уклон. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал начальник МОАДа Вячеслав Прозоров.
1: Все улицы подсняли маршейдеры, разрисовали все уклоны, и теперь мы, в общем, снимаем асфальт, потом грейдером делаем подготовку, выравниваем, специальную разуклонку делаем, и сверху пойдет два слоя асфальта. В итоге этой работы у нас вода должна отводиться и не стоять там на улицах, не перегораживать проезды.
0: Напомним, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонт затронет три улицы Мирного – Солдатова, Московскую и шоссе 50 лет Октября. И еще одна новость. Распредложение слесаря из Мирнинско-Нюрбинского ГОКа минимизировало работу на высоте и повысило безопасность труда на 90%. В ремонтно-сервисном центре по инициативе Андрея Майохова установили контейнер для сбора металлической стружки. Одно движение, и бодье разгружается в самосвал. Конструкция оснащена распашным дном с ручным приводом. Оператор управляет открытием на безопасном расстоянии. Продолжит Андрей Майохов, слесарь ремонтно-сервисного центра Мирнинско-Нюрбинского ГОКа.
2: Конструктив в основном ничего такого сверхъестественного. Обыкновенный металл, там 2-3 миллиметра до уголок. Конструкция очень простая, получается. Затрат по минимуму, а эффект уже максимальный.
0: Ранее для разгрузки стропольщик залезал в кузов самосвала и перевешивал бадью вручную. Операции проходили с риском на высоте. Для решения проблемы изучили опыт других площадок и привлекли технологов. Продолжит Владимир Козлов, начальник участка ремонтно-механических мастерских.
3: Конструкторскую документацию разработал наш ведущий инженер-конструктор Виктор Вакин. Главным мотиватором выступал наш руководитель Медонецкий Олег Сидорович.
0: Предложение прошло через проект «Фабрика идей» и теперь готово к тиражированию в других подразделениях «Алроса». Механизм планируют доработать, сделать дно двусторонним, чтобы уменьшить высоту подъема. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В Удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В Алмазной столице небольшой дождь плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В Удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В Алмазной столице небольшой дождь плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы. Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. На центральных улицах Мирного ограничат движение. В Алмазной столице меняют подход к ремонту дорог, улицу Солдатова избавят от луж. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.

0: Радио. Алмазный край. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Мирном. 10 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: на центральных улицах Мирного ограничат движение, в алмазной столице меняют подход к ремонту дорог, улицу Солдатова избавят от луж, контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Теперь подробно. Центральные улицы Мирного на полтора часа превратятся в пешеходную зону. 27 июня в городе перекроют дороги для проведения выпускного «Алмазной зори». Движение ограничат с 16 до 17.30. Торжественным маршем одиннадцатиклассники возьмут курс на площадь Ленина. Инспекторы ГАИ перекроют часть Ленинградского проспекта от улицы Московской до Ленина. На это время водителям предстоит продумать альтернативные маршруты для передвижения. Далее. Лужи, которые ежегодно мешают водителям и пешеходам Мирного на улице Солдатова, уйдут в прошлое. Сотрудники МОАДа принципиально изменили подход к капитальному ремонту дорог. Перед укладкой покрытия специалисты сняли фрезой весь старый асфальт. Таким образом, удается сделать необходимый для водоотвода уклон. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал начальник МОАДа Вячеслав Прозоров.
3: Все улицы подсняли маршейдеры, разрисовали все уклоны, и теперь мы, в общем, снимаем асфальт, потом грейдером делаем подготовку, выравниваем, специальную разуклонку делаем, и сверху пойдет два слоя асфальта. В итоге этой работы у нас вода должна отводиться и не стоять там на улицах, не перегораживать проезды.
2: Напомним, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонт затронет три улицы Мирного – Солдатова, Московскую и шоссе 50 лет Октября. И еще одна новость. Распредложение слесаря из Мирнинско-Нюрбинского ГОКа минимизировало работу на высоте и повысило безопасность труда на 90%. В ремонтно-сервисном центре по инициативе Андрея Майохова установили контейнер для сбора металлической стружки. Одно движение, и бодя разгружается в самосвал. Конструкция оснащена распашным дном с ручным приводом. Оператор управляет открытием на безопасном расстоянии. Продолжит Андрей Майохов, слесарь ремонтно-сервисного центра Мирнинско-Нюрбинского ГОКа.
4: Конструктив в основном ничего такого сверхъестественного. Обыкновенный металл, там 2-3 миллиметра до уголок. Конструкция очень простая, получается. Затрат по минимуму, а эффект уже максимальный.
2: Ранее для разгрузки стропольщик залезал в кузов самосвала и перевешивал бадью вручную. Операции проходили с риском на высоте. Для решения проблемы изучили опыт других площадок и привлекли технологов. Продолжит Владимир Козлов, начальник участка ремонтно-механических мастерских.
5: Конструкторскую документацию разработал наш ведущий инженер-конструктор Виктор Вакин. Главным мотиватором выступал наш руководитель Медонецкий Олег Сидорович.
2: Предложение прошло через проект «Фабрика идей» и теперь готово к тиражированию в других подразделениях «Алроса». Механизм планируют доработать, сделать дно двусторонним, чтобы уменьшить высоту подъема. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В Удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В алмазной столице небольшой дождь плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона. Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и расскажу, как приятно использовать и провести эти выходные. Благословенный праздник СЭХ продолжается. В парке культуры и отдыха села Орлах его отпразднуют 27 июня. В 9 утра начнется работа торговых рядов. В 11 начнутся спортивные состязания для детей. Затем в полдень произойдет торжественное открытие. В час дня не пропустите состязания по национальным видам спорта, смотр костюмов, а также конкурс национальных напитков. Для этого принесите литр напитка в кувшине или в иной традиционной посуде. Оценивание будет проходить в формате народного голосования. Гости праздника попробуют напитки и выберут лучший. В 2 часа дня не пропустите конкурс красоты и таланта «Мини Кэрэченэкуо». Часом позже пройдет семейный конкурс и конкурс на самую длинную косу. В 17 часов благотворительный розыгрыш призов и в завершение в 23 часа для всех желающих праздничная дискотека с участием творческих коллективов Дома культуры Тойхая и гостей из Мирного, Светлого и Чернышевского. Не заскучают и жители Алмазной столицы. В эту субботу в Мирном пройдет открытое первенство города по биатлону на мотоциклах. Место проведения – полигон мотоклуба «Эндуро-14». Заезд с Интеровской трассы. Первый поворот направо. Старт в 12 часов 10 минут. В воскресенье 28 июня пройдет открытое онлайн-первенство Мирного по компьютерной игре «Дота 2», посвященное Дню молодежи. Начало первенства в 9 утра. Предварительные заявки принимаются по ссылке, которая доступна в телеграм-канале «Спорт, культура и молодежная политика Мирного». День молодежи нужно отметить с размахом. В 16 часов в парке Мирного пройдет квест «На скаку». Что это будет, узнаете на месте. В 17 часов у амфитеатра состоятся мастер-классы по созданию украшений из глины, росписи шопера, создание картин и многое другое. В 18 часов не пропустите зарядку бодрости, а в 19 часов точно приходите на караоке-шоу «Жги огни». Будет музыкально, громко и весело. У меня на этом все. Отличных выходных!

0: Алмазный край. Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в Мирном в обществе «Алроса Торг» требуется грузчик, комплектовщик товаров, водитель автомобиля с категорией «БЦ». Телефон для справок 8-914-309-47-16. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля «ГАЗ» «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик 4-го разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6-го разряда. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель и аккумуляторщик. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В культурно-спортивный комплекс требуется санитарка, плотник 5-го разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник 2-й категории. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном управлении материально-технического снабжения требуется механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Светлом в общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5-го разряда и инженер 1-й категории. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-00-36.
0: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.
4: Ну же, девочка.

Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Профсоюзный дайджест.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». Июнь выдался спортивным. С 1 по 4 июня члены профсоюза «Андол Мазик» участвовали в онлайн-марафоне «Бегущий район» Инна Воробьева, Антонина Корнилова и Елена Баендуева. Каждый день час бега. Справились. 12 июня в забеге «Единство» на дистанции 5 километров вышли Арина Попова, Варвара Савинова и Татьяна Петухова. Бежали с улыбкой и поддержкой. 6 июня в детском саду номер 48 «Айболит» прошли спортивные соревнования. Две команды, амазонки и чемпионки, соревновались в ловкости и командном духе. Организатор Инна Каратаева, автор идеи Лариса Лара Кайзер-Ермолина. Мероприятие прошло при поддержке профсоюза удачнинского отделения. Все участницы получили подарки и заряд бодрости. 12 июня в творческом испытании каждая команда представляла одну из национальностей, входящей в состав Российской Федерации. Медикам «Алмазика» выпала Республика Мариэл. Оформили национальный уголок, приготовили блюда, исполнили танец в костюмах, сделанных своими руками. Завершили дефиле, и «Алмазик» снова был на высоте. Команда получила призы, танцоров отметили отдельно. Благодарим организаторов, профсоюз, главную медсестру Алену Христофоровну, Рагниду Будаевну, Наргизу Баишевну и Лирию Валерьевну, которая приехала с семьей. Наши медики – профессионалы и творческие люди. Гордимся. 14 июня в России и мире отмечался Международный день донора. Профсоюзный комитет Треста «Алмаз-Автоматика» выражает благодарность за содействие в безвозмездном донорском движении Антону Баркову, Анжелике Дерипаска, Денису Давыдову, Сергею Леневу, Наталье Ланшаковой, Жанне Николаевой, Евгению Ринчинову, Сергею Сафонову, Николаю Смородникову, Александру Сорокину и Александру Тырину. Перед празднованием светлого праздника СЭХ первичная профсоюзная организация «Андо-Алмазик» подарила своим членам возможность прикоснуться к прекрасному. 19 июня профсоюз организовал мастер-класс по созданию нагрудных украшений. Под руководством мастера Варвары Савиновой участницы создали уникальные аксессуары. Для членов профсоюза участие было бесплатным. Встреча прошла в теплой творческой атмосфере. Коллектив старается наполнять свободное время сотрудников яркими событиями. Ведь сильный коллектив – это не только профессионализм, но и общий интерес, теплые встречи и умение радоваться красоте вместе. 21 июня в Вилюйской ГРЭ отметила СЭХ, пригласив коллег из Алроса спецбурения. Праздник лета и изобилия познакомил их с культурой народа Саха через традиционные угощения и обряд. Гости смогли попробовать национальные блюда, ощутить дух гостеприимства и принять участие в обряде Алгыс и круговом танце Асолхай. Целью подобных мероприятий является способствование и укрепление производственно-дружеских связей между подразделениями геолого-разведочного комплекса и популяризации традиций народов Саха. К другим новостям. На минувшей неделе в рамках всероссийской акции «Вода России» члены профсоюза, сотрудники ООО ПТВС вышли на субботник по очистке прибрежных зон водных объектов. Цель акции – привлечь внимание к бережному отношению к водным ресурсам и повысить экологическую культуру. Чистая вода начинается с чистого берега. Субботники прошли во всех отделениях предприятия – Айхальском, Удачнинском, Алмазнинском и Мирнинском.
0: Профсоюзный дайджест.
1: Лето – та самая пора, когда у работников образования появляется время для отдыха от школьных будней. Свободные дни стоит провести максимально продуктивно и увлекательно. Семья, саморазвитие, общение и, конечно же, здоровье. Зарядиться позитивом, а также выполнить дела, которые долго откладывались. А чтобы лето стало еще интереснее и запомнилось в памяти, первичная профсоюзная организация работников образования предлагает вам поучаствовать в летнем челлендже «Профалмаз образования». Для этого необходимо записать приветственное мини-видео до 10 секунд. Вертикальное соотношение сторон 9:16. Со словами «Профалмаз образования передаю привет» с любой точки земного шара, где вы проводите свои летние каникулы. Разместить видео с хэштегами «Летний челлендж Профалмаз образования», «ППО работников образования МР» на личной странице во ВКонтакте до 31 августа 2026 года. К новостям спорта. Серебряный результат команды «Профалмаз» на 5-й спартакиаде – повод для настоящей гордости. К 105-летию профсоюзного движения Якутии благодарим Андрея Лопушнина и Вячеслава Ярославцева за вклад в общую победу, за стойкость и командный дух. Профсоюз своих поощряет, и это про справедливость, про то, что старания не остаются незамеченными. Вы молодцы! За выход этого выпуска благодарим Елену Семенюк, Надежду Невмиржицкую, Евгению Алпыспаеву, Юлию Симонову, Наталью Сафонову и Алису Кравченко. У меня на этом все. Это был «Профсоюзный дайджест».

Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Ригоператор по вывозу мусора не успевает убирать крупногабарит в Мирном. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирненско-Нюрбинском ГОК. Алмазный край покажет телеверсию учетного концерта коллектива Дворца культуры «Алмаз». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В Удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В Алмазной столице небольшой дождь плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика-флориста. Телефон 8903 012 1053. 8903 012 1053. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
6: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене Мирного показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
7: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Лорейбер Надзор Федеральной службы и Кинчесюбе Бирсел Тасуню Себе Кисюнгар Бирга 5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Мирном. 12 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Рекоператор по вывозу мусора не успевает убирать крупногабарит в Мирном. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОК. «Алмазный край» покажет телеверсию отчетного концерта коллектива Дворца культуры «Алмаз». Далее подробности. Летний ремонт в квартирах и на дачах мирнинцев переместился на улицы. Возле мусорных ниш выросли горы крупногабаритных отходов. Части диваны, холодильники, электрические плиты. Такой вид мусора обязан вывозить рекоператора раз в неделю. Такими работами в городе занимается одна спецмашина. Говорит Анастасия Демкина, помощник руководителя в сфере ЖКХ Айхал-центра.
2: Ребята приезжают, им, представляете, нужно это все отсортировать, то есть им нужно будет убрать эти колеса в сторону, веточки в сторону убрать. Люди накидали, да, там у нас строительный мусор лежит снизу, сверху люди там положили диван, шкаф. Диван, шкаф мы заберем, строительный мусор и колеса останутся лежать на этом месте.
1: Чтобы вывести собственный строительный мусор или автомобильные покрышки, которые относятся к умеренно опасному классу отходов, нужно обратиться в управляющую компанию. Также управляйка занимается поиском безответственных пользователей мусорных ниш, которые складируют неподходящие отходы. Если мусор скапливается и не вывозится по вине регионального оператора, жалобу можно направить через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Далее. Распредложение слесаря из Мирнинско-Нюрбинского ГОК минимизировало работу на высоте и повысило безопасность труда на 90%. В ремонтно-сервисном центре по инициативе Андрея Маюхова установили контейнер для сбора металлической стружки. Одно движение и бодя разгружается в самосвал. Конструкция оснащена распашным дном с ручным приводом. Оператор управляет открытием на безопасном расстоянии. Говорит Андрей Маюхов, слесарь ремонтно-сервисного центра Мирнинско-Нюрбинского ГОК.
3: Конструктив в основном ничего такого сверхъестественного. Обыкновенный металл, там 2-3 миллиметра до уголок. Конструкция очень простая, получается. Затрат по минимуму, а эффект уже максимальный.
1: Ранее для разгрузки стропольщик залезал в кузов самосвала и перешивал бадью вручную. Операции проходили с риском на высоте. Для решения проблемы изучили опыт других площадок и привлекли технологов. Предложение прошло через проект «Фабрика идей» и теперь готово к тиражированию в других подразделениях «Алроса». Механизм планируют доработать, сделать дно двусторонним, чтобы уменьшить высоту подъема. Еще одна новость. Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет, торжество музыки и танцев на отчетнике коллектива Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене Мирного показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
5: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий в студии. Говорим о Дне молодежи 28 июня. Как он пройдет в Мирном, об этом и не только. Поговорим с нашими гостями, организаторами и с организаторами, собственно, этого праздника, а именно Мариной Джумаевой, ведущим специалистом управления спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Марина, рад видеть. Привет.
6: Я тоже очень рада видеть и слышать всех радиослушателей. Всем добрый день.
5: Елена Праздничных, гидрогеолог в ГРЭ, активистка, общественный деятель и соорганизатор этого праздника. Лена, рад видеть тебя в студии.
7: Я вас тоже. Всем здравствуйте.
5: Давайте начнем с праздника «День молодежи». Соответственно, выпадает он в этом году на 28 июня. И туда, насколько я понимаю, приглашены уже заочно все, кого, все, чей возраст 35 включительно. И младше.
7: Когда говорят 35 включительно, я чувствую, что там 38, говорю, ну я же рядышком.
5: Вы слышали недавнее прекрасное обращение министра, по-моему, образования или еще кого-то? Что?
7: 45 продлить возраст?
5: Да, да, да, поддерживаю.
7: Поддерживаю двумя руками.
6: Тоже поддержу, несмотря на что надо, почему бы и нет.
5: В общем, все наши слушатели, поздравляю вас с Днем молодежи, какой бы возраст у вас не был, все равно я уверен, что мы так или иначе к этому празднику все примазываемся.
6: Душой все молодые.
7: Да, мы же любим так отвечать. Мы душой молодые.
5: Хорошо, ну а теперь, собственно, по программе, по истории этого праздника. Насколько я понимаю, он сейчас проходит складчину. То есть его организует не только город, его организует не только в ГРЭ, его организуют многие-многие-многие подразделения и компании, и администрации, и так далее. Все каким-то образом, так сказать, сложились. Все верно?
6: Да.
7: Да.
6: С кого начать? С меня? Да, начну буквально. Это огромная коллаборация. Огромная коллаборация многих организаций, в том числе спонсоров, которые примут участие в организации и проведении Дня молодежи. Мы надеемся, что он пройдет очень ярко, феерично, потому что мы все друг другу оказываем большую-большую помощь, в том числе спонсорскую. Мероприятие состоится в воскресенье, дай бог, если без погодных изменений. Ну, а что будет в программе? Можно ли мне приступать?
5: Мы сейчас и пойдем по программе. Просто еще разочек я хотел именно обозначить тех ребят, которые там включились, основную роль сыграли, потому что вот, Лен, ты представляешь в ГРЭ.
7: Как... Я вообще случайно туда зашла, знаете. Смотрю, сижу, работаю немножко, обед, скучаю. Тут сообщение от корпоративного университета, от Юлии. Если есть желающие принять участие в организации... Да, от Юлии Зубко. Если есть желающие принять участие в организации Дня молодежи, давайте к нам. Я такая, я... Это нас... Огласите весь список. Я. Ну вот и зашла.
5: И почему так?
7: И так на себе завязала этот квест. Пошла по спонсорской деятельности. Это вообще мой первый опыт. И оказывается, так здорово. Ну, заранее предупрежу, прошу не блокировать мой номер телефона. Я с вами со всеми встречусь ровно через год. И столько поддержала людей. Помимо предпринимателей нашего города, еще подключились правкомы, структурные подразделения компании. Там ГОК, МТС, ППО-центры, «Алмазик». И настолько было... Это даже настолько было приятно. Я настолько была удивлена, что они такие, а давайте, а мы за. Классная идея, хорошее дело делаешь.
5: Здесь по определенным причинам Юлия Зубко не смогла принять участие
7: мы
5: в этой беседе.
7: Мы немного все завидуем. Хорошего вам отпуска, Юлия.
5: Отпуск у Юлии, да-да-да-да-да-да. Это важно было для того, чтобы объяснить, что в числе организаторов есть и корпоративный университет в том числе и так далее и тому подобное. И после того, как мы объяснили, что стоит за кулисами вот этой подготовительной программы, вернее, что стоит за кулисами вот этой праздничной программы, можно приступить к самой программе. Итак, что же 28 июня ждет мирницев и гостей столицы Алмазного края?
6: У нас очень обширные мероприятия, приуроченные Дню молодежи. Мы начнем с квеста. Вообще, я забыла сказать, ведь самое главное, что символом года молодежи в 26-м году является конь-огонь. Так и есть, конь-огонь – это официальный символ, как раз-таки, который предложила Росмолодежь. Поэтому все мероприятия по всей России будут проходить под символом конь-огонь. И лозунги, посвященные Дню молодежи, это гордость, единство и мечта. Вот что я скажу. Поэтому по всей России будет ряд такое мероприятие, пройдет цикл мероприятий, посвященный Дню молодежи.
7: Бежим с конем, поем с конем.
6: Да,
7: с конем.
6: Все у нас какое.
7: Воскресенье.
6: И я буквально сейчас вкратце перечислю, а Лена углубится в квест, да, немножечко хотя бы. У нас в парке будет квест. Как там? Квест на скаку, да? Квест на скаку. Далее также будут организованы мастер-классы для горожан, не только для молодежи, на самом деле. Для горожан будет предварительная возможность предварительно записаться на мастер-классы. И мастер-классы по росписи шоперов, по изготовлению из полимерной глины брошей «Конь-огонь».
7: Кстати, брошки очень красненькие, лошадки.
6: Да, все это будет связано с символом Года молодежи, будет многое связано. Роспись шоперов «Конь-огонь», изготовление изделий «Конь-огонь». То есть все это будет как коняшки. Я хочу сказать, что я сегодня у коллеги...
5: Огнях и огнях.
6: Взяла, у коллеги взяла коня, брошь и забыла нацепить. Ну что за день такой? Как можно было коня-огня забыть? Нацепить.
5: Я сейчас специально посмотрю. У Владимира Маяковского есть такое стихотворение про коня огня, оказывается.
6: Ой, хорошая очень идея, кого ты нам сейчас подкинул. Я и не знала, что есть стихотворение.
5: Есть, представляешь себе. Но читать я его прямо сейчас не буду.
7: Я только хотела попросить. На бис, пожалуйста, просим.
6: Помимо вот... Продолжим, да?
5: Хорошо.
6: Помимо...
5: Сына отцу твердил раз 300 за покупкой коня. Я расту кавалеристом, подавай, отец, коня. О, чем же долго думать? О чем же долго думать? Игрушек в лавке много вам, и в лавку сын с отцом идут. А дальше узнают уже наши слушатели. Извини, Марин, что я тебя перебил. Не удержался просто.
7: Это будет первый этап. можно это с конем, чтобы не пускать.
6: Да, да, да, почему бы и нет. Про квест мы рассказали, про мастер-классы рассказала. На спортплощадках парка, все это будет в афише, и время тоже будет указано в афише. На спортплощадках волонтеры-медики у нас проведут традиционные мастер-классы по оказанию первой помощи, бесплатные. Дальше также они проведут экспресс-тестирование.
5: Экспресс-тестирование на что?
6: На туберкулез, на ВИЧ, тут же на месте в парке. И еще они будут измерять давление.
7: Ой, я первая буду. У кого перепады?
5: Для молодежи, да?
7: Уже пора. С молодых лет начинать заботиться о своем здоровье.
5: Диспансеризацию заодно и решили, так сказать.
6: Да, мероприятие у медиков называется «Код здоровья». Далее я сказала, что мы перемещаемся в амфитеатр, где будут мастер-классы вокруг амфитеатра, и проведем зарядку бодрости. И зарядка бодрости состоится при участии тренера из... детской школы искусств, из детско-юношеской спортивной школы. Андрей Аронов проведет заряд бодрости. Как раз-таки всех зарядит на караоке-шоу «Жги огни». А завершением этого праздничного дня вечера станет классное развлекательное караоке-шоу под открытым небом, где все мирницы смогут попеть любимые песни. И для участников караоке будут очень классные призы. Возможно, устроим небольшой баттл между участниками, чтобы посмотреть, кто из них классно поет лучше.
5: Еще раз уточни, пожалуйста, где будет караоке?
6: Все на амфитеатре.
5: Все на амфитеатре.
6: Угу.
5: Я вот только что был в парке, там комары бывают, если честно. Будет как-то обрабатываться еще раз, может быть, территория комариков, воздушных шариков?
6: Точно, конечно же, не скажу, не могу дать точную информацию по поводу обработки, но давайте рассмотрим.
7: Гриш, ну я отмечу, если посмотреть...
5: Тебе-то вообще как геологу вообще не страшно.
7: Меня уже не кусают, они меня боятся. Если посмотреть погоду, прогноз погоды, там примерно 3 дня идут дожди. То есть даже если мы найдем средства, там попросим оперативно, чтобы все обработали, дождь все смоет. Говорит, вот плохо обработали.
6: Елена очень...
7: Вдруг у нас комары такие, воздух набирают, пока обрабатывают.
6: Хорошо, упомянула.
5: Хорошо.
6: Погодные условия в случае проливного дождя, все мероприятия перенесутся на понедельник.
5: Вот как.
7: Да, поэтому держим пальчики. Да.
6: Мы очень, очень хотим, дождь, чтобы был дождь. Максимально большой охват, чтобы все мирницы смогли поучаствовать в мероприятиях и тем более попеть в караоке.
7: Конечно.
5: Буквально день назад воздух. Записывали интервью как раз про противопожарную обстановку. Там тоже все надеются на дождь.
7: Они надеются, а мы вот где, вот из-за кого. Смотрю прогноз погоды.
6: Они вызывают его, а мы все пытаемся тучи разогнать.
7: Ну, понимаешь, почему мы даже готовы перенести... Не очень хочу хвастаться, но где-то неприлично, но невозможно это не сделать. У нас действительно классные спонсорские подарки. Они настолько крутые, что я там готова в своем паспорте исправить возраст и самой принимать участие. Поэтому лучше мы перенесем, но чтобы максимально был охват.
6: Так. В случае дождя. А пока
7: да,
6: все по плану.
7: Дождя, конечно.
6: Мы вот отклонение такое от темы. Пока все по плану, пока все в воскресенье будет. Но дождь, мало ли, я говорю, погода в мирном, как настроение у женщины, наверное, переменчиво. То она такая, то она такая.
5: Это ветер в мае.
6: Да. И Лена хорошо поэтому тоже упомянула об этом. Значит, про караоке рассказали мы. Вот про квест, да? Давай подробнее.
5: А, давайте. Наш конь пойдет, так сказать, по кругу, но теперь уже поскочит, точно. Цок-цок.
7: Доскакали мы до квеста. Начинала все, думаю, ну, сделаем 5-6 этапов.
5: Лен, только, пожалуйста, поближе к микрофону.
7: Думаю, сделаем 5-6 этапов на квесте. Думаю, достаточно будет. Ну как же, кто меня остановит, когда есть такая классная группа поддержки? Конечно же, это и поддержка помимо администрации Вильюйской ГРЭ, и молодых специалистов экспедиции, и не только молодых, и молодых и не очень, так отмечу. Подключились экологический центр, молодые специалисты, Алмазик, школьники, волонтеры движения «Первых», городские волонтеры. У нас будет 12 этапов. Мы взяли инвентарь для проведения конкурсов и разных спортивных. Будут спортивные этапы. Попросили инвентарь у корпоративного университета, у профсоюза «Профалмаз». Своими силами делаем, потому что там будут не только спортивные и интерактивные, но на логику этапы и некие веселые старты. 12 этапов. Но вот сейчас вы сказали про коней. Я коней нашла у Василия Сарвацкого.
5: Да ладно.
7: Слушайте, в просвете такой классный контейнер. Просто кладезь интересных вещей.
6: Это уже на армию. Это не вход на армию.
7: Я не знаю, куда он меня вчера водил. Но я набрала классный инвентарь. И вот нашла коней. Первый этап у нас, скорее всего, будут классики. Не от 0 до 10, там сделаем от 0 до 40. И они на конях скачут в светлое будущее за классными призами.
5: Интересно, да. Как это будет выглядеть. А, ладно.
7: Искать прими участие, но, прости, не хотела обидеть.
5: Напомню, пожалуйста, там какие возрастные ограничения?
7: Мы сделали ограничение с 12, от 12 до 25 лет. И так, соответственно, первые, вторые, третьи места мы разделим по двум возрастным группам. Будут дети 12-14 лет и уже так старшая группа от 15 до 25. В афише будет указан мой личный номер телефона, будут указаны сроки до субботы, до 8 часов вечера. В команде должно быть 3 человека. Ну и также я отмечу, если у команды будет некий... свой личный там, не знаю, мерч или атрибут. Да, это дополнительные баллы, конечно, команде.
6: Ну, чтобы имели в виду. Дорогие
7: у них
6: ребята,
7: будет обходной, да, у них будет обходной лист. Мы решили не учитывать время, там, пойдут они или побегут от этапа до этапа. Чисто суммируем время прохождения этапов. И уже выбираем лучших. Но отмечу, что призы будут абсолютно для всех участников. Это призы индивидуальные. То есть в команде 3 человека, значит, будет 3 классных подарков от наших спонсоров.
5: Отлично.
7: То есть это так немножко это, как это говорит молодежь, спойлер.
6: Нет, что в
7: подарки будут водные прогулки на сапах у каждого. Это будет фотосессия от наших фотографов Кристины Босиковой и Адели Кулагиной. Это будет единая подарочная карта с сертификатом, не постесняюсь, 5000 рублей. И вот все абсолютно услуги фотографа оплачивают правкомы, которые поддержали. Мастер-классы бесплатные. Это центр предпринимательства арт-коворкинг Мелисса предоставит бесплатно площадку, где мы проведем мастер-классы для участников.
5: Отлично.
7: Да.
5: Отлично. Я еще разочек, я тебя на всякий пожарный переспрашиваю и переспрошу еще не раз, видимо. Название квеста, как всегда, и сколько человек в одну группу может войти?
7: Мы не делим, в какую группу сколько войдет человек. Это зависит от количества, в принципе, команд. Мы поставили себе максимально 30, то есть это 90 участников. Это то количество, которое сейчас...
5: Но все равно место ограничено явно. 30 человек, я думаю, вы наберете.
7: Нет, не 30 человек, 30 команд. Это 90 30 человек. Команд.
5: 90 человек. Ох ты!
7: Конечно, статус 700 просмотров в сутки. Конечно, наберем. А еще если мы раскидаем эту информацию по всем группам, по волонтерским, школы, МПТК, если еще укажем, какие подарки будут.
6: Да, да, да.
5: Время начала,
6: более
5: как всегда.
6: Призы.
7: В данный момент начало в 4 часа.
5: 4 часа.
7: Да, если с 4 до 7, это при количестве команд 25. Если вот больше, 12 лет, все-таки дети, многие же с родителями придут.
5: Конечно.
7: На праздник, мы, возможно, перенесем на 3 часа. Но здесь я буду индивидуально отрабатывать уже с каждой командой.
5: Ага, то есть ты будешь с ними связки,
7: конечно,
5: соответственно.
7: Я буду курировать, да.
5: И получится так,
7: я их всех в одну группу, как мамочка, соберу и буду контролировать.
5: Я знаешь, там приходит там команда такая, а все уже бегут, а мы к 16.
7: Нет, нет, у них по времени. Но если представляете, команда 20-я, да, они приходят к 3, и что не до 6 будут стоять.
5: Логично.
7: Нет, я каждому время выделю.
5: Молодец, молодец.
6: Она прям очень мамочка готовится, да. И правильно ведь сказала, что команда, которая придет с символом Дня молодежи, конем, огнем, ну, мало или что они там придумают. И можно будет дополнительный какой-то, да, приз, может, учредить,
7: да,
6: и так далее. И в поддержку спонсоров, правда, они фантастические. Мне кажется, давно не было таких призов, в том числе и на караоке. Шоу будут призы от профсоюза «Профалмаз». Вот карта клиента это называется, да?
7: Единая подарочная карта.
6: Единая подарочная карта от профсоюза «Профалмаз», профсоюз «Молодежка». В том числе от, надо сказать, от кофеин города. Это Шиган и хот-догер, Додо-пицца.
7: У нас снова открылась кофейка, тоже поддержали, участвовать.
6: Кофейка поддержали. Вот нам бы не хотелось никого забывать, но и хочется очень много спонсоров, и поэтому прямо здесь, прямо сейчас мы бы поблагодарили всех, кто отозвался, откликнулся и с огромным удовольствием примет участие в спонсировании наших мероприятий.
5: Я так понимаю, логотипы партнеров мы все увидим на афише.
7: Там четверть афиши — это все наши спонсоры. Но я, конечно, отмечу, при награждении участников команд я проговорю. Ну, представляете, тоже как это, насколько это важно нашим спонсорам быть оцененными. И мы же еще к ним обратимся. Заблокируйте мой номер.
6: Еще хотела сказать, что на баннере тоже будут, и будет вот организована небольшая фотозона, конь-огонь, баннер с касочками можно будет фотографироваться, в касочках, с хэштегами можно будет фотографироваться всем желающим.
7: Можно перевести коня. Представляете, как...
6: Мы хотели попросить горожан, мамочки, дорогие мамочки, если у вас есть коняшки дома.
7: Маски, вы видели? Это не просто какие-то картонные маски коня, а есть прям силиконовые такие морды здоровые. Представляете, команда в таких масках придет.
5: А помнишь старый этот, да, это же из мема, как Гарлем Шейк, по-моему, или как он там назывался?
6: Гарлем Шейк мем, а там были кони?
5: Да, в том числе.
7: Надо пересмотреть.
5: Старый добрый. А еще опенгом нам ставил. Тоже был такой странный мимас когда-то.
6: Там прямо они танец коней, да.
5: Были.
7: Да, танец коней тоже. Надо пересмотреть. Может, сделать 13-м этапом.
5: Если вы помните эти все мимасы, у меня для вас плохая новость.
7: Вы слишком старые участие в квесте в воскресенье, да?
5: Да. День молодежи уже слегка, ну, почти для вас, скажем так.
6: Я еще вхожу в эту категорию. Мне еще даже 35 нет, поэтому все прекрасно.
5: Замечательно.
6: Пока вхожу. Но опять же, если
5: рада за тебя, но нет всего сердца.
6: Если возраст продлят, то я думаю, это очень прекрасно будет.
5: Да, вот так внезапно возраст заметили. У меня, видимо, еще и вопрос возникает по поводу старого доброго мастер-класса. Вот, Марина, то, с чего ты начала. Я бы хотел здесь повторить еще раз. Видимо, действительно, возраст молодежи, вот это все. Короче, как туда записаться?
6: По предварительной записи номера телефонов будут указаны в афише. Мастер-классы проводят мастерицы, девочки, вот как раз из центра предпринимательства, да? Мастер-класс интересный, нужно будет предварительно записаться и забронировать места.
7: Там тоже количество ограничено.
6: Да, там количество ограничено.
5: Потому что шоперы же, вот это все.
6: Значит... Да, роспись шоперов, повторюсь, с символикой конь-огонь. Изготовление из полимерной глины и брошей красивых с конем-огнем и, может быть, сережек. А также роспись картин акриловыми красками.
5: Отлично. Хорошо. То есть мы проговорили о таких главных вещах. Это составляющая их программы. Это грандиозный квест на скаку. Это, соответственно, воркшоп,
6: да.
5: Мастер-классы по изготовлению тех самых шоперов. Ну, вот, как мы только что говорили, броши и всего остального. И остался
6: зарядка
5: еще
6: бодрости.
5: Один. Вот знаете, чтобы я уж повторил? Зарядка бодрости, безусловно. В Колизее почувствуйте себя гладиатором немного. Ладно, в амфитеатре, хорошо. Или оперным певцом. Так или иначе, в амфитеатре это будет не позже. Только зарядка. Да, именно там вы можете себя почувствовать как раз оперным певцом и спеть что-нибудь веселое из разряда как раз того же самого Колизея. Боги прокляли спятивший Рим.
7: Опять же, да, нужно сказать, те... Если вы поняли, о чем это, поздравляем, да?
5: Да.
7: Вы уже не молодой
5: специалист. Да, этот праздник.
6: Код здоровья.
5: Код здоровья. Погоди, код или код?
7: У нас же кони, какие могут быть коты?
6: Код здоровья. И мероприятие от волонтеров-медиков.
5: А, да, точно.
6: Тоже поддержали.
7: А можно переименовать? Будь здоров, как конь. Надо спросить, кстати, у них это. Я могу. Генерирую еще идей.
6: Будь здоров, оседлай коня, да? Будешь здоровым, оседлаешь коня. Как раз таки.
5: Ну да, все эти, кстати, вот здесь действительно засекут и поймут эту фишку люди взрослые, потому что все эти анализы, судя по всему, не так уж и легко и быстро на них попасть, и тем более, насколько понимаю, они далеко не всегда бесплатные. А тут бац, и прямо машинка приехала.
6: Да.
7: Тем более, учитывая загруженность, в принципе, молодежи, и там же не только для молодых,
6: для
7: это
6: всех.
7: Для всех.
6: Да и в целом.
7: Когда в рабочее время тебе да не найдешь. Времени.
5: Ох, иногда время возникает ощущение по поводу... Хорошо, это здоровская история. Теперь по поводу караоке. Я все пытаюсь к этой теме еще раз вернуться, потому что... А какие песни можно петь? Вы сами
7: все
5: выбираете или все?
7: Все? Все. Что хочешь.
6: Будет очень много песен, огромный выбор. Поем все, что хотим.
7: От Миланы Стар до Аллы Пугачевой.
5: Будет же приз за лучшее исполнение, насколько я помню, верно?
6: Будут призы разношерстные, потрясающие. Есть и в том числе Bluetooth-колонки. Есть канцелярские призы для детей, для семейных пар. Так,
7: если пингвина.
6: Да, есть сертификаты от профсоюза. От хот-догера будут у нас сертификатики. Поэтому те, кто будут батлиться, собственно, между собой и круто исполнять песни, будут награждены прекрасными призами.
7: Какому МТСу тоже.
6: И забыли же,

0: перед караоке.
1: Потом будет этап награждения участников квеста, и мы веселые, дружные, с классными подарками идем петь.
0: Да. Присаживаемся туда, на амфитеатр, пить. Приглашаем всех мирнинцев, все мероприятия открытые. И не обязательно только молодежи приходить на караоке-шоу. Пусть приходят все, все горожане. Не так часто мы с вами собираемся под открытым небом и поем песни, правильно?
2: Кто будет награждать, опять же таки, жюри, зрители, там, я не знаю, как это будет происходить. Кто-то спел так хорошо, что все... А, нет, император поднял палец вверх.
0: Значит, все, учу гей, да?
2: Да.
0: Зрители будут определять, у нас ведущие потрясающие.
1: Но есть такие еще участники, которые харизму видно, не знаю, за верста.
2: Ага, вот как.
1: Представляешь, он живет в костюме коня, еще в центре там крутить, брейк-данс. Вот короля и шута, представляешь, какая коллаборация будет? Как вот это
2: человек? Вау.
1: Это буду я. Я тоже хочу мороженое.
0: Караоке с элементами дискотеки, как раз-таки. Кто-то будет танцевать, кто-то петь. Это потрясающее, классное, открытое летнее мероприятие. И, опять же, повторимся. Главное, чтобы погода не подвела. Это настолько важно. Если все будет хорошо, то мы все проводим в воскресенье. Ну, в случае погодных катаклизмов, изменений перенесем на понедельник.
1: Об этом
0: будет сообщена дополнительная информация, дорогие мирнинцы и гости алмазной столицы.
2: Ладно, дамы и господа, на этом все. Удачи и хороших вам праздников, хороших вам выходных. Счастливо.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо,
1: до встречи.
0: До свидания.
3: Гости дневного эфира. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В алмазной столице небольшой дождь плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: Алмазный край. Радио без границ.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Ригоператор по вывозу мусора не успевает убирать крупногабарит в Мирном. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирненско-Нюрбинском ГОК. Алмазный край покажет телеверсию учетного концерта коллектива Дворца культуры «Алмаз». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
4: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене Мирного показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В алмазной столице небольшой дождь плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
8: Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
6: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 13 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Рекоператор по вывозу мусора не успевает убирать крупногабарит в Мирном. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОК. «Алмазный край» покажет телеверсию отчетного концерта коллектива Дворца культуры «Алмаз». Далее подробности. Летний ремонт в квартирах и на дачах мирнинцев переместился на улицы. Возле мусорных ниш выросли горы крупногабаритных отходов. Части диваны, холодильники, электрические плиты. Такой вид мусора обязан вывозить рекоператора раз в неделю. Такими работами в городе занимается одна спецмашина. Говорит Анастасия Демкина, помощник руководителя в сфере ЖКХ Айхал-центра.
2: Ребята приезжают, им, представляете, нужно это все отсортировать. То есть им нужно будет убрать эти колеса в сторону, веточки в сторону убрать. Люди накидали, да, там у нас строительный мусор лежит снизу, сверху люди там положили диван, шкаф. Диван, шкаф мы заберем, строительный мусор и колеса останутся лежать на этом месте.
1: Чтобы вывести собственный строительный мусор или автомобильные покрышки, которые относятся к умеренно опасному классу отходов, нужно обратиться в управляющую компанию. Также управляйка занимается поиском безответственных пользователей мусорных ниш, которые складируют неподходящие отходы. Если мусор скапливается и не вывозится по вине регионального оператора, жалобу можно направить через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Далее. Раз предложение слесаря из Мирнинско-Нюрбинского ГОК минимизировало работу на высоте и повысило безопасность труда на 90%. В ремонтно-сервисном центре по инициативе Андрея Майохова установили контейнер для сбора металлической стружки. Одно движение и бодя разгружается в самосвал. Конструкция оснащена распашным дном с ручным приводом. Оператор управляет открытием на безопасном расстоянии. Говорит Андрей Майохов, слесарь ремонтно-сервисного центра Мирнинско-Нюрбинского ГОК.
3: Конструктив в основном ничего такого сверхъестественного. Обыкновенный металл, там 2-3 миллиметра, да, уголок. Конструкция очень простая, получается. Затрат по минимуму, а эффект уже максимальный.
1: Ранее для разгрузки стропольщик залезал в кузов самосвала и перешивал бадью вручную. Операции проходили с риском на высоте. Для решения проблемы изучили опыт других площадок и привлекли технологов. Предложение прошло через проект «Фабрика идей» и теперь готово к тиражированию в других подразделениях «Алроса». Механизм планируют доработать, сделать дно двусторонним, чтобы уменьшить высоту подъема. Еще одна новость. Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет, торжество музыки и танцев на отчетнике коллектива Дворца культур «Алмаз». На главной сцене Мирного показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В Удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В Алмазной столице небольшой дождь плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».

0: Всем здравствуйте! Снова на волнах радио «Алмазный край». Замечательная передача, я считаю, которая называется «Мир Нау». И, собственно говоря, мы в эфире, в прямом эфире, на связи Ксения Варнавская. Я сразу же, вот прям сразу передаю слово моей замечательной ведущей. Кать, привет! Мы начинаем из Айхала.
1: Друзья, всем добрый день! Не скажу, что он солнечный, потому что в Айхале...
0: Потому что он не солнечный.
1: Потому что он не солнечный. У нас утро было солнечным, кстати, я так легко оделась, но днем что-то пошло не так, и к нам налетели северные тучи. Но настроение они не испортили.
0: Так.
1: И также хочу перейти сразу к делу. У нас в Айхале появился очередной повод для гордости всероссийского масштаба. Возможно, даже международного масштаба. Наша ученица 8 класса школы номер 23 Гурова Полина стала победителем конкурса от Росатома «Ледокол знаний-2026». Полина выиграла путевку на атомном ледоколе «50 лет победы» на Северный полюс. И это путешествие состоится уже в августе 26 года.
0: Мне кажется, я тут должна сейчас вклиниться и свою любимую кнопочку нажать вот с аплодисментами. Я обожаю, и я прям сегодня специально еще раз проверила, та ли эта кнопка или нет, чтобы у нас звучали аплодисменты для Полины и вообще всем путешественникам, всем исследователям Арктики. Я тебя перебила, давай дальше.
1: Да, я хочу присоединиться к твоим поздравлениям, Полину. Поздравляем тебя с этим достижением. Я думаю, что мы обязательно Полину пригласим в сентябре по возвращению ее из этого путешествия.
0: Обязательно. Мы настроены. Но если она, конечно, согласится, то мы будем очень рады видеть ее здесь и все расспросить, да, как же
1: потому
0: там все было.
1: Очень интересно, как это там.
0: Там.
1: На севере, на далеком холодном, морозном, как я его представляю.
0: Сказал житель Айхала. Как это там на севере? Интересно.
1: Вот, да, тоже интересно. Живя здесь, на крайнем севере, человек хочет и стремится, потому что я знаю, что она очень хотела победить, забраться куда-то, где еще холоднее. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и там не так холодно. И я думаю, эту тайну нам раскроет наш сегодняшний гость.
0: Так.
1: Автор и руководитель передвижного североарктического лектория ПСАЛ, член Русского географического общества и ассоциации полярников, полярный исследователь Андрей Корх.
0: Аплодисменты еще раз. Да, я включаю, обожаю эту кнопку,
2: да,
0: вообще.
2: Добрый день, здравствуйте.
0: Андрей, здравствуйте. Мы очень рады вас приветствовать, когда готовились, и когда вообще я узнала от нашего соведущего Ромы, что вы здесь сейчас, и есть возможность вам напрямую задать все эти вопросы об Арктике и о том... Катя, я прослушала, кстати, вот, сказала ли ты, что Андрей — шестикратный рекордсмен России и мира?
1: Вот здесь у меня вопрос сразу к Андрею.
0: И у меня, кстати, тоже. Ну-ка, совпадем ли мы или нет? Ты хочешь спросить?
1: Чем вы побили рекорды?
0: Да, мы совпали. Шесть раз.
2: Так, ну давайте я хочу все-таки поздравить нашу землячку Полину, да, с таким хорошим событием в ее жизни, потому что 2 года назад я отправлял ледокол «50 лет победы» как раз с проектом «Ледокол знаний» с Мурманска на Северный полюс, и я видел этих ребят, я видел, какие они заряжены, какое хорошее настроение, вообще атмосфера вот этого праздника, того, что дети сделали, ну, я считаю, что-то невообразимое. А тем более она с маленького поселка, с нашего поселка, и поедет сейчас на Северный полюс, но это действительно круто. Обязательно ее нужно пригласить. Обязательно нужно ее расспросить будет, потому что вот эти эмоции, с которыми она приедет, эти 11 дней, я уверен, что перевернут ее сознание, перевернут ее жизнь. И это очень круто.
0: Но мы, конечно, обо всем расспросим Полину, но сегодня мы здесь, чтобы расспросить об этом, обо всем вас. И вот Катя уже сказала, что шестикратный рекордсмен России и мира. Ну, вот можно. Я нигде не нашла инфу о том, что я за рекорд такой. А, ты нашла?
1: Я нашла информацию про Байкальскую милю. Об этом
2: так,
1: ли это?
2: Байкальская миля — это был один из рекордов. То есть есть понимание такое, что вот шестикратно — это те рекорды, которые сейчас уже зарегистрированы. зарегистрированы и которые точно подтверждены.
1: Это в разных направлениях?
2: Это вообще как бы вот за мою трудовую деятельность, за мою такую трудовую жизнь. И вот получается Байкальская миля, да, это один из рекордов. Я участвовал в гонках на льду Байкала на своей машине и установил рекорд скорости на одну милю. Там одна миля своя такая немножко своеобразная, это по глубине самого озера Байкал, это 1642 метра.
0: Ага.
2: И вот я стал рекордсменом Байкальской мили именно в своем классе. Это был, я не помню, первый, наверное, рекорд.
1: Который вот именно... На какой машине?
2: А, на Тойоте.
0: Ну, мне кажется, вообще сейчас все владельцы этой машины, которые, ну, кстати, пользуются популярностью у нас на севере, потому что все знают, что она высокой проходимости, они сейчас такие, да, поддерживаем.
2: Я сам приехал на ней, то есть с Орла, где я живу, я приехал на Байкал, выиграл соревнования и вернулся на этой же машине назад-обратно. А остальные рекорды уже связаны непосредственно с самой Арктикой, наверное, все-таки больше, потому что очередной, ну, как бы другой, второй рекорд, я не помню. То есть я не буду говорить там второй, третий, я честно так не помню. Но рекорд был установлен, мы первые, кому удалось проехать всю Арктику на колесной технике вдоль сухопутных границ и именно по Северному морскому пути. То есть мы выехали с Мурманска и доехали до конца Арктики, до поселка Игюкинот на Чукотке. То есть это первый, кому за всю историю удалось проехать за один сезон на колесной технике. То есть это все заняло у нас 86 дней.
0: В чем вообще секрет? Вот как вы думаете, что вам помогло?
2: Потому что я заехала.
0: Ну, то есть вот этот опыт жизни на севере, он вам помог?
2: Ну, наверное, как бы, ну, не то, что даже наверное, то есть вот этот диапазон, скажем так, вот экстремальность и порог, вот болевой порог, который есть, ну, то есть мы говорим не про боль, а вот именно про само достижение, которое можно совершить. И вот получается, вот этот болевой порог, так называемый, но он гораздо больше, чем у людей, допустим, ну, с центра России там или еще откуда-нибудь. Потому что, ну, допустим, морозом меня не испугать там, и какими-то вот такими... Ну, по первости, да, сейчас, наверное, точно нет. Потому что вот я даже сейчас гуляю вокруг поселка и прихожу, когда домой, там, скидываю родные фотографии, там все, ой, аккуратно, медведи. Говорю, господи, какие тут медведи, там, ну, кошки такие, ну, то есть размер, там, медведи, которые у нас здесь водятся, с размером медведи, которые там мы встречаем в Арктике и на севере, ну, как бы это такие домашние.
0: Домашние.
2: Ну, это все условно, это, как бы, конечно, смешно, все равно нужно об этом не забывать. Как раз вот эта вот вседозволенность людей очень часто губит, когда они думают, что им все по силам, они перестают чувствовать эту связь с реальностью, и это как бы губит людей. Вот это тоже, наверное, один из главных факторов, потому что, допустим, я хочу привести пример, как в этом году на Ямале во время экспедиции мы на протяжении 3 дней спасли там 6 или 7 вот людей, семей, там каких-то, да, это не команда, это вот именно частный такой сектор, когда в метель люди поехали на своей машине. То есть вот представляете, дорога там, ну вот в нашем случае там Айхал удачный или Айхал мирный, зима, 40 градусов, идет метель, и люди без домкратов там в каких-нибудь туфельках вышли, там пытаются там что-то сделать с машиной или попали в аварию. Конечно, как бы, ну, все закончится печально. И вот на протяжении там 3 дней, пока шла метель, мы ехали, мы двигались по Ямалу и спасали вот людей. То есть там кто на снегоходе куда-то улетел и не мог там вытащиться. А один случай был, когда целая семья, они стояли на машине, пробили колесо, у них даже не было домкрата, чтобы это все поменять. Я говорю, вы вообще местные, вы как бы северяне, как бы нет. Я говорю, ну, для меня это чуть-чуть непонятно, потому что они думают, а, господи, что я местный, все и так будет в порядке. Ну, как бы вот это людей губит. И, наверное, да, это мне и помогло, как бы, и помогает устанавливать вот эти вот всякие достижения, но я немножко как бы стесняюсь этих достижений, потому что, ну, в том плане, что это не достижение ради достижения, ну, просто так получается. То есть мы делаем свою работу, у нас что-то происходит, а потом уже по факту, по возвращению, по окончанию экспедиции оказывается, что, ну, что-то
1: делали
2: там,
1: лучше всего.
2: Ну, что-то там сделали, да. Потому что, допустим, там и один из таких рекордов, когда мы первые, кто проехал всю Россию по кругу, и в рамках одного года были на всех ее географических точках. То есть на самом севере, на мысе Челюскин, на востоке это на мысе Дежнева, на юге это мы были в Дагестане, в селе Куруш. а самая западная точка, причем вы знаете самые западные точки? Западные точки в России.
0: Западные точки в России.
2: Да.
0: Ну, мне кажется, это Калининград, вот, в любом случае, это Калининградская
2: область. И вот,
0: область.
2: Чтобы не было каких-то недопониманий, мы посетили и Псковскую западную точку, потому что это все-таки в рамках одной России, и такую островную, условно, Калининградскую область, Балтийскую косу, чтобы вот мы все западные точки взяли, потому что если...
1: Вопросов не было.
2: Да, чтобы не было вопросов, потому что если бы мы приехали только в Калининград, там точно бы кто-нибудь сказал, что ну вы в Пскове же не были.
0: Да-да-да.
2: А если бы мы были в Пскове, сказали, ну вы же что, не доехали до Калининграда, поэтому мы проехали все, и это тоже был рекорд, то есть никогда, ну, как так, тоже так получилось. Ну, никто никогда не был в рамках одного года по всем четырем географическим точкам России.
0: Но я знаю, что это не просто путешествие, просто для того, чтобы по вот этим точкам проехать. У вас есть еще такая сверхмиссия, о которой вы тоже много рассказываете, много говорите. Вообще, то есть главный смысл этих всех путешествий, он в чем заключается?
2: Ну да, мы как бы не про развлечения, не про туризм. У нас ведутся в рамках экспедиции, в рамках наших поездок какие-то работы, то есть это связано там с научной точкой зрения, с географическими точки зрения, потому что, допустим, вот тоже про рекорд. В прошлом году мы первые, кто на серийной колесной технике смог пересечь пролив Вилькицкого. Это от мыса Челюскин до Северной земли, до острова был, до острова Октябрьский, кажется. Господи, не помню даже. Потому что мы как раз показывали, что сейчас все эти рекорды тоже, они ставятся из-за того, что сейчас техника, она постоянно улучшается, постоянно как бы развивается, и многие рекорды стали доступны именно из-за того, что техника сейчас в России такая вот современная, и это все российское производство, на чем мы ездим. И вот мы как бы пересекли, и показав тем, что техника позволяет делать такие вот мероприятия, такие события. А в прошлом году, как раз вот о чем вы говорили, мы построили лекторий для детей, как раз для северных поселков. То есть вот именно тоже нам чуть-чуть сложно понять и одновременно легко понять, потому что мы живем с вами в маленьком поселке, и мы представляем, как это важно и как это интересно. Но мы все-таки живем в цивилизации с вами. А вот именно северные поселки, где вот арктические или вот там отдаленные поселки, и когда к тебе приезжает экспедиция, это всегда как бы большое мероприятие, это большой, ну, это не праздник, но это событие все-таки. Это такая точка, которую долго будет помнить. Но когда экспедиция приезжает, и они тебе еще что-то дают, а в нашем случае это лекция, то есть мы так придумали, что давайте сделаем что-то необычное, что-то полезное для северных регионов, не только для Якутии, но и вообще для Арктики вообще в целом. Ну, вот, получился такой проект.
0: А о чем эта лекция в рамках
2: этой
0: экспедиции, да? Писал, как правильно.
2: Это передвижной экспедиционный северо-арктический лекторий. Если начать сначала, то есть мы придумали такую историю, мы решили реализовывать заводом «Звезда». Мы взяли их вездеход на их базе, постройку. И с этим проектом обратились как раз в Русское географическое общество, которое и сделало всю вот эту обучающую программу внутри вездехода. То есть мы показывали кино РГО, какие-то учебные материалы, какие-то лекционные работы. Потом к этому процессу сразу же подключилась наша ассоциация полярников, которые тоже как бы не остались в стороне. Большое всем за это спасибо, что мы занимались непосредственно постройкой вездеходов, а именно всей вот этой научной или такой вот внутренней такой программы именно самого лектория занимались вот наши друзья и партнеры. Но все лекции эти вел я, как бы мы потом это все прокатали, откатали и как бы поняли, где наши все точки соприкосновения. И получается, что вот мы ехали по поселкам, показывали кино от РГО, общались, разговаривали. Но когда вот первая неделя нашей экспедиции началась, я связываюсь с нашими друзьями, и все говорят, как, ну всем же интересно, как все проходит. Я говорю, слушайте, все пошло не по плану, они, в смысле, что плохо, там, не хватает экранов, не хватает мониторов, там, потому что наш вездеход, там, экраны стоят, VR-очки, мы показывали кино в 360 градусов про Россию, про нашу, то есть от Камчатки до Калининграда, причем там очень много севера, очень много вот, Сибири, Дальнего Востока, ну, прям красивое, хорошее кино, всем советую посмотреть. Я говорю, представляете, вот мы как рассчитывали, должно все было выглядеть. Мы приезжаем куда-то в поселок, наш вездеход может принять там 15-20 человек детей, дети приходят, смотрят, мы общаемся, разговариваем, часика-полтора мы с ними это все проводим, ну и приходит другая группа. И первое наше мероприятие были в Новом Уренгое, где был большой город, современный город. И все говорят, ой, говорит, вездеход, говорит, мы так посмотрим, говорит, вездеходы же ездят, говорит, давайте, ну, как бы, большое событие, большое мероприятие. И на первом же мероприятии у нас было 70 человек. Мы были в рамках арт-пространства, то есть там пришло большое количество детей, и потом мы уже спускались в вездеход, то есть мы сначала пообщались непосредственно в пространстве, а потом уже начали ходить смотреть вездеход. И на все это у нас ушло не полтора, там, а три там, или четыре часа, кажется. И, ну, говорю, да, как бы все хорошо, все круто. А потом мы поехали в Салехард. И в Салехарде у нас уже точка это была на базе музея, где уже было около 200 человек, там, от 150 до 200 человек. Причем это уже были не только дети, это была уже взрослая публика, потому что всем было интересно. Мы общались уже непосредственно на базе музея, потом пошли смотреть вездеход, потом начали в вездеходе смотреть наше кино. В общем, на это ушел целый день. И вот как вы думаете, какое самое большое количество вообще людей, детей принял наш лекторий? Или для какого количества детей мы это все проводили?
0: Не знаю, 1500.
2: Точно вообще. Вы, наверное, прочитали где-то какое-то интервью.
0: Ну, мне кажется, что я где-то эту цифру, да, увидела.
2: Самая большая история у нас была в поселке Ярцале. Это совсем маленький поселок, там буквально две улицы. Это на Ямале, на севере Ямала, где мы приехали в школу-интернат, где учатся 1500 человек в две смены. Дети там и живут, и учатся, причем ну, на постоянной основе там находятся. И мы с директором школы, когда он нас встретил, он говорит, как бы, ну какой возраст? Я говорю, ну, наверное, будет чуть-чуть нечестно, говорю, если мы какой-то возраст возьмем, говорю, у вас такая школа, говорю, столько детей. Я говорю, давайте, говорю, если вы как бы, ну, разрешите детям там, ну, условно прогулять уроки, говорю, чтобы пришли. Я говорю, давайте всем. Он говорит, ну, тогда давайте всем, кому интересно, мы сейчас объявим. И все, и мы вот собирали.
0: И пришли все.
2: Да, это как рок-звезды, там у нас полный солдат. Актовый зал. Мы работаем на актовый зал, смотрим кино, мы разговариваем, общаемся, а потом всем актовым залом идем смотреть вездеходы. Это все вот вообще в сумасшедшем потоке, VR-очки, кино. Потом выходим, потом говорят, ой, давайте обед. И потом после обеда у нас опять такая же история. Вот мы всей школе абсолютно показали. То есть дети посмотрели сами вездеходы, вот как раз мы в тот момент и начали уже говорить про то, что программа, конечно, она важна. И важны и фильмы, и всю программу, которую мы написали, но, во-первых, детям хочется дать информацию, та, которая будет полезна, а все-таки полезная информация, та, которая связана, и это и мое мнение, как бы и по факту так и получается, которая связана как раз с твоим-то регионом. Потому что смотреть про север, про Арктику или там про юг, запад или восток, как бы, ну, это, как, конечно, как бы круто. Или смотреть там в рамках всей России какой-то проект. Но чтобы получить все-таки знания, чтобы эти знания пригодились в будущем, а не просто знания ради знания, все-таки знания должны быть основаны на базе твоего региона, твоего района. Там. И вот мы потихоньку, вот, допустим, если взять нашу историю Ихала. Мы когда сюда приехали, я говорю, так, давайте. Я говорю, надо откатать еще одну историю. Я говорю, я вам не буду показывать кино. Я говорю, потому что, говорю, вам уже хочется дать совершенно другую информацию. Я говорю, давайте, я говорю, поговорим, пообщаемся. И мы здесь уже не показывали кино именно в рамках обучения, вот в рамках этой их лекции. Мы просто общались. Вот это общение, оно гораздо, мне кажется, показалось важнее именно для детей, потому что, во-первых, большая команда, все разными профессиями, все там, кто путешественники. То есть, если взять меня там, для меня путешествие, я все-таки в рамках, ну, своей профессии, но это не моя профессия, но это моя работа. То есть, я только этим и занимаюсь. Но у нас были члены команды, которые, они являются путешественниками, но они также являются там автогонщиками или там другими какими-то исследователями. То есть это люди с большим кругозором. И как раз дети общались с ними в неформальной такой обстановке. И вот в этом вот заключается, ну, мне кажется, такая крутость определенного этого проекта. И вот 1500 человек мы отработали. И потом дальше мы двигались уже, вот играясь, вот такой синергии того, что мы о чем-то говорим, что-то показываем, где-то кино заходит, где-то кино не заходит. Ну вот получилась такая хорошая и долгая история. Долгая тем, что мы ехали, это в рамках было полутора месяцев. Мы проехали 8 тысяч километров, чуть больше.

0: формат, ну, не этот формат, а в таком вот общении мы, это мой личный опыт, когда я был в Калининграде, и мы открывали музей Мирового океана, и у меня были на протяжении 2 или 3 дней лекции для курсантов. И вот я прихожу, и там выходят их, ну, главные, всем сидеть, там дети аж, там, слушаем, и все сидят, слушают. Я говорю, да расслабьтесь, я говорю, мы же... в хорошей, доброй, домашней такой обстановке, вот постепенно, как бы, но мы пытались раскрепостить детей, ну, как бы, это уже не дети, это уже курсанты, то есть это взрослые люди, но из-за того, что они зажаты в рамках вот именно своего обучения, ну, вот именно в рамках своей вот этой вот военной подготовки, то слушаем, значит, слушаем, не слушаем, значит, не слушаем. А, ну, мне кажется, так чуть-чуть нельзя. Все-таки нужно, ну, быть более открытым и более вот выходить на диалог.
1: Если я к вам приду, скажу, я хочу с вами ездить в экспедицию. Какое-то собеседование, какое-то тестирование.
0: Нет, ну я вот еще раз хочу повторить. Это же не про туризм. То есть если бы вот к нам пришли, говорят, ой, мы хотим поехать. Я говорю, вот это стоит столько-то денег, поехали. Если мы говорим про какие-то развлечения, то я говорю, ой, вы мне нравитесь, давайте
1: я
0: мы
1: буду
0: с вами поедем. А я сам готовлюсь. В рамках экспедиции. В рамках экспедиции я очень часто сам готовлю, потому что мне так спокойнее. Экспедиция, вот как я часто об этом и говорю, и ну, как это все выглядит, это же целая жизнь, просто она вот такая вот, яркая, быстрая, и вот эти вот люди, которые как бы собираются в рамках проекта, это все-таки проект, вот если мы говорим про ПСАЛ, то это проект, который идет на протяжении там нескольких лет, то есть и разные регионы, разные события, и здесь чуть-чуть этот пазл, вот в общем все это пазл, и вот каждая частичка, она должна подходить друг к другу. Люди должны подходить друг к другу, а люди должны подходить не только друг к другу, но там ко всему проекту, потому что набрать людей, ну, проблем-то нету. А вот что люди-то дальше будут делать? То есть если в рамках проекта, тем более, представляете, мы же живем автономно, бытовые условия — это одно. А потом, ну, как бы нужно же быть полезным, скажем так, обществу. Поэтому, ну, готовить еду — это хорошо, конечно. Но все-таки, как бы, проект — это вот пазл, который картинка должна собраться. Картинка иногда меняется, иногда кто-то друг другу не подходит. И об этом можно узнать уже в рамках непосредственно поездки. Но все возможно. Все мы когда-то начинали с того, что все захотели ехать, и вот мы ездим.
2: Но я знаю, что в рамках этого проекта вы еще и снимали сами о себе и о людях Севера, фильм документальный. Читала, что летом 26-го года должен он появиться. А вообще, вот о чем этот фильм? И, ну, то есть понятно, что вы хотели как-то запечатлеть то, что вы увидели, и свою работу, но в большей степени он про что? Он уже в монтаже, я так понимаю, этот фильм.
0: Да, но только чуть-чуть вас поправлю, про себя я не снимал. А мы снимали все-таки больше про людей и хотели показать именно, допустим, вот мы взяли...
1: Про Ямайцев конкретно? Называется «Ямал между тундрой и нефтью».
0: Вы хорошо очень подготовились. Смотрите, изначально была идея с тем, что мы снимаем документальное кино про Ямал и едем дальше с нашими лекциями. То есть съемки кино — это было запечатлеть Ямал, но ту историю с тем, что вот как, допустим, часто показывают Ямал. Это большие производства, это показывают нефтяников, это показывают людей, которые приехали, там живут, работают, и все у них хорошо, как бы все хлопают в ладоши. Мы хотели как раз показать Ямал между тундрой и нефтью не сам процесс вот этого всего, а именно с тем, что, допустим, вот давайте так, вот вы откуда родом?
2: Я родом отсюда, из Мирного.
0: Вот,
1: я
0: да. Вот, когда-то вот вы, допустим, приехали сюда, и вот мы как раз показываем, что почему вы приехали, почему вы здесь там остались на столько лет. Вот этот процесс того, что почему для вас вот Север стал домом. То есть это же дом, но я надеюсь, это для вас дом. И вот мы как раз и снимали про людей, что почему они здесь находятся, причем мы снимали людей разных профессий, те, которые связаны не вот именно с добычей нефти, потому что Ямал сразу что, вот если говорить про Якутию, сразу все представляют алмазы,
2: да,
0: а Ямал все сразу представляют нефть и газ. А мы как раз снимали там учителей, мы снимали таксистов, ну, то есть вот такой спектр того, что мы вот увидели. Но в процессе, когда мы проехали 3 больших таких региона, то мы поняли, что Ямал, конечно, он выйдет, и он как бы монтируется, но все-таки история про лектории, она была совершенно другой, она оставила гораздо больше след вот в нашей памяти, в наших эмоциях, потому что, ну, вот дети,

0: как бы это громко не звучало, но это те, которые через там, пару лет начнут уже работать, которые сейчас нужно дать какую-то мечту, какую-то информацию, ту, которая их будет зажигать и вести вот на, ну, по жизни и на следующие какие-то их периоды в жизни. Потому что вот я очень рад, что я сейчас нахожусь в Ихале, потому что я зацепляю сразу все праздники. И вот завтра у нас выпускной день, потому что я тоже был выпускным, также был в поселке. И для меня сейчас, ну, я считаю, что важным находиться здесь и сказать об этом детям, что они же уедут. И, да. И многие через там, 2 месяца, после когда у них закончится отпуск, они сюда-то уже не вернутся. А через год из этих, кто сюда вернется, или там, кто будет приезжать еще к родителям, останется там еще меньше. Ну, потому что родители уедут, скажут, ой, все, у меня дети уже учатся. Но вот эта вот информация, с которой они могут, ну, дальше жить и прожить, и то, что в них останется, вот это вот семя, которое должно прорасти, я считаю, что вот оно закладывается сейчас. Поэтому мы сейчас монтируем и фильм «Ямал между тундрой и нефтью», и мы все-таки монтируем большое наше кино, которое захватывает сразу 3 региона, про детей, про лектори, про те истории, которые мы как бы вот услышали со стороны детей, и вообще как-то все выглядело. Поэтому...
1: Когда смотреть?
0: Ну, наверное, да, вы совершенно правильно сказали, что лето 26-го года, но мы надеемся, что в августе это уже все выйдет, потому что вот на самом-то деле экспедиция у нас закончилась там 1.5 месяца назад, то есть мы по горячим следам, вот пока приехали, пока пришли в себя, сразу все ушло в работу, и вот мы в таком ритме танца это все делаем, в быстром, и надеюсь, что да, в августе это уже начнет все уходить.
1: Супер. Но, к сожалению, моему вообще и огорчению, у нас уже заканчивается время. 13:32, мы уходим на небольшой перерыв и прощаемся с вами. Как говорится, как Мэри Поппинс, я говорю вам до свидания, не прощаюсь. Так что мы, конечно, ждем снова вашу большую команду с новыми проектами. Желаем вам стать 7-, 8-, 9-, 10-кратным рекордсменом. Пусть будут новые победы. Огромное-огромное спасибо. Я получила вообще колоссальное удовольствие.
0: Большое спасибо, что пригласили, что мы с вами встретились, что мы местные, что нам есть о чем поговорить и за эфиром, и в эфире непосредственно. Все, что мы делаем, это делается не ради рекордов, просто так получается. Поэтому спасибо, что вы в нас верите. Будем 8-кратными.
1: Класс. Но у нас перерыв, но не переключайтесь. Дальше у нас тоже классные гости. Поговорим о следующем празднике, надеюсь, на котором вы тоже, Андрей, побываете.
0: Да, спасибо.
2: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Ригоператор по вывозу мусора не успевает убирать крупногабарит в Мирном. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирненско-Нюрбинском ГОК. «Алмазный край» покажет телеверсию отчетного концерта коллективов Дворца культуры «Алмаз». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
6: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика-флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
7: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене Мирного показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Реклама.
9: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
10: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
11: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В алмазной столице небольшой дождь плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
1: Ну что, мы снова в эфире, радио «Алмазный край», и я считаю, супершоу, просто лучшее на волнах. «Мир Нау», молодые специалисты и те, кто до сих пор пытаются ими казаться, но это я сейчас про себя. Ксения Варнавская и замечательная моя соведущая. Катюша, расскажи, пожалуйста, что там у нас по программе? Я знаю, что ты хотела рассказать о Дне молодежи.
2: Да, я хотела рассказать о предстоящем событии. Уже в эти выходные мы будем праздновать День молодежи. Так. Вообще официально День молодежи в России празднуется последнюю субботу июня. Но Мирнинский район перенес этот праздник на воскресенье. Угу. Праздник будет проходить и в Мирном, и в Удачном. В Айхале состоится награждение спортсменов-марафонцев, сотрудников Айхальского ГОКа, которые приняли участие в марафоне по ходьбе, который организовали молодые специалисты службы управления персоналом и профсоюз «Профалмаз». Наши три кита Айхальского ГОКа.
1: Ты участвовала, кстати?
2: Я организатор.
1: Вот я удивляюсь. Я с тобой работаю в эфире. Мы почти всегда на связи. Более того, у нас там дети вместе учатся. Вообще практически родственники. И я ничего не знаю о том, что проходит марафон по ходьбе. Потому что я просто обожаю ходить.
2: А я скажу, почему ты не знаешь. Почему? Потому что ты не сотрудник Айхальского ГОКа.
1: Черт.
2: И твой супруг тоже.
1: Да. Но, то есть участвовать могли только сотрудники ГОКа.
2: Да, это мероприятие было только...
1: Ну хорошо, ладно. Есть победители уже, и их будут поздравлять в это воскресенье.
2: Да, в это воскресенье мы встречаемся и награждаем. Приоткрою немного завесу.
1: Так.
2: 5 человек каждый день на протяжении 21 дня ходил по 20 тысяч шагов минимум, то есть 20 тысяч плюс.
1: Слушай, меня вообще это удивляет. Я не знаю, кто эти люди, потому что, честно говоря, вот я хожу много тоже каждый день, но это для меня как вот там гимнастику некоторые делают или приседают, а я хожу, потому что я понимаю, что вот я 10 тысяч шагов, ну, от дома до работы никак вообще. У меня тут даже 1000, по-моему, нет. И я хожу и туда, и сюда, и думаю, да куда ж еще пойти? И куда они
2: это
1: ходят
2: сложно.
1: Вообще?
2: Я знаю, что у них есть собаки, у некоторых.
1: А, они вешают трекеры на собак.
2: Надеюсь, что нет.
1: Я надеюсь, никого не обидела. Да, просто гуляют с собаками. Это классная, мне кажется, причина, чтобы вот себя поддерживать, да, в форме.
2: Да, и наша цель была привить занятия спортом нашим сотрудникам. Все равно это оздоровление, это и настроение повышается. И приходили наши спортсмены с благодарностью, что они говорят: так, ножки подтянулись, теперь нужно животики подтянуть, давайте следующий марафон.
1: Ну, я уверена, что ты обязательно какой-нибудь марафон придумаешь, а все-таки что насчет воскресенья? Ты сказала, что...
2: Про Мирный, да, в Мирном будет много. Я хотела сказать, что в Мирном День молодежи будет проходить в городском парке в 16:00. Квест на скаку.
1: Также и будут... очень интересно, меня интригует вообще это название.
2: Настольные игры «Твой ход», мастер-классы, создание украшений из полимерной глины, росписи, зарядка бодрости, караоке-шоу. Очень насыщенная программа «Город Мирный». 28 июня в 16:00 в городском парке. Всех вас ждут. Будет очень весело, я уверена.
1: Так.
2: «Город Удачный». Молодые специалисты 28 июня приглашают всех желающих жителей города Удачный в возрасте от 14 до 35 лет на городской квест ко Дню молодежи. Будут загадки, движения, команды, призы, веселье. Мы знакомы с молодыми специалистами Удачнинского ГОКа. Я думаю, что праздник будет очень веселый и интересный. Поэтому жители города Удачный, хорошо вам провести время на этих выходных.
1: Да, это, мне кажется, классное пожелание. Тем более, я вообще люблю участвовать в чем-то, где есть призы. Ну, как бы, а тут они есть, и тут это классно. И причем обычно очень классно, да, если что-то организуют профсоюз или ГОКи, или просто неравнодушные какие-то жители, то обычно там... Ну,
3: очень хорошие призы.
1: Да, классные призы, да, это правда. Мне никогда ничего не достается.
3: Спасибо всем, кто принимает участие. Тем, кто не принимает, подключайтесь, присоединяйтесь к нам, у вас тоже будет шанс выиграть что-нибудь интересное и полезное. Я бы хотела представить нашего гостя. Это очень символично ко Дню молодежи.
1: Да пора бы уже давно, а то мы тут с тобой вообще про...
3: Главный специалист по культуре, спорту и молодежной политике администрации поселка Айхал, председатель татаро-башкирской общины Курай Камалова Алина Фанилевна.
1: Ой, сейчас я включаю свою кнопочку любимую. Аплодисменты звучат. Алин, здравствуй, мы очень рады тебя видеть в нашей студии, но мы здесь не просто так. Буквально там сколько дней назад, не так давно, был замечательный день летнего солнцестояния, в который отмечается наш любимый всеми, мне кажется, самый главный якутский праздник. И вот об этом мы тоже хотели поговорить. Не потому что мы такие запоздавшие, он прошел, и мы решили поговорить, а нет. Вот в Айхале он пройдет 4 июля, да, если я не ошибаюсь. Но так традиционно складывается, да, что все-таки мы хотим провести день с классной погодой, надеюсь, она нас не подведет. Но вот что вы такого эткого задумали, и что же будет 4 июля здесь, в Айхале, на нашей обновленной, насколько я знаю, площадке, да, вот, на которой обычно и проходит этот праздник Исах?
4: Да, всех жителей поселка ждет сюрприз. В этом году будет открытие спортивной площадки на Лэке. Раньше проводили на 5-й школе, на 5-й школе, а в этом году уже вот именно на Лэке сам концерт пройдет. Аллея дружбы народов. Будем все национальные общины угощать, но это уже как традиция.
1: Традиционно, да.
4: И спортивные игры тоже будут проходить там же. Угу. То есть будет это все феерично, масштабно и классно.
3: Ярко, красиво.
4: Да, да, не надо будет вот делить праздник на две части, то есть все туда поедут.
1: Все в одном
4: с утра,
1: месте,
4: да,
1: в одном локации.
4: Да. И класс. До вечера.
1: И посостязаться,
4: да.
1: И свои наряды красивые, украшения показать, и еще и вкусно поесть. Угу. Я вообще люблю, опять же, не только конкурсы, где есть призы, но и те мероприятия, где чем-нибудь угощают интересным.
3: Да, вот как раз-таки недавно у татаро-башкирской общины прошел Сабантуй.
1: Да.
3: Я была в качестве волонтера на этом мероприятии, но я знаю, что так как Алина у нас председатель этой общины, Курай, расскажи про Сабантуй. Кто придумывал? Потому что праздник был очень масштабным, очень много разных в рамках этого праздника было много разных мероприятий, и соревнования для взрослых, и для детей, и концерт. Как молодая, амбициозная, понятно, что нужно же собрать большое количество людей, взрослых людей. Это нужен все равно какой-то авторитет у тебя должен быть перед ними, чтобы они хотя бы слушались, что делать.
4: Ну, а Сабантуи мы мечтали уже лет 5 точно, если не больше. Мы давно мечтали провести этот праздник, показать наши традиции именно в нашем поселке Айхал. Сценарий создавался вместе. Авторитетом, кстати, я себя совсем не считаю. У нас община — это такая деятельность, где без команды ну никак. То есть это командная работа, командные усилия. Наша община очень дружная, она сплоченная. То есть кидаешь клич, и они все собираются, все
1: сразу
4: пишут,
1: все
4: звонят, да, что, чем могу помочь. То есть у нас и талантливых очень много. Кто-то рисует, кто-то вырезает, кто-то поет, танцует и так далее. То есть все абсолютно все подключаются, причем не только нашего поселка, а татаро-башкирская община города Вымирного, города Удачный. Они также подключились, поддержали наш Сабантуй, то есть идеями, добрым словом. Удачно у нас вообще приехал в гости, 15 человек приехали, участвовали на концерте, да, с концертными номерами, с подарками, то есть познакомились уже наконец-то на самом деле, то есть до этого мы с ними общались по телефону, сейчас увиделись и тесно дружим прям, это очень классно. А игры, да, это сердце Сабантуя, так скажем, то есть весь масштаб, который у нас проходит на материке, например, мы здесь, естественно, в этих условиях не могли показать. но постарались реализовать задуманное. И я считаю, что у нас максимально круто получилось, учитывая, что это первый раз в Байкале. Мы все довольны и, наверное, неделю только отходили.
3: Было очень весело.
4: Да, было очень классно.
3: Ксюш, ты в мешках прыгала?
1: Нет, я не прыгала в мешках. Я могу сказать, почему. Вот все-таки погода, она очень-очень важна. И я помню, что был какой-то вообще жуткий ветер.
3: Была прекрасная погода, ладно.
1: Я, видимо, пришла, как говорится, заранее и не дождалась.
3: Пока солнце выйдет.
1: Пока выйдет солнце, да. Что-то то есть начало было какое-то. Я побывала в юрте, да, если правильно называю это место. Там везде посмотрела с детьми маленькими. Нет, ничего я не попробовала. Но, в общем, я к тому, что как бы я была, самая главная галочка у меня, что я была, вот, потому что моя учительница в художке, куда я хожу, представляете, у меня из головы вылетело имя ее. Пусть мой учитель меня простит. Она делала большой плакат, где было написано...
4: Эльвира.
1: Да, Эльвира Рашидовна, да, спасибо большое. Она, собственно говоря, вот готовилась перед
4: это
1: отъездом.
4: Да,
1: то есть на ее плакат я пришла, посмотрела, что она очень красиво написала слово
4: «сабантуй». Все спрашивали, где мы его заказали, а это абсолютно
1: это
4: ручная
1: Эльвира,
4: работа.
1: Да, Эльвира его рисовала прямо при мне. Но... Мне кажется, что раз вы такие довольные, то вот у меня такой вопрос. А кто вообще готовит угощения всегда на такие праздники? Это же просто вот обычные женщины, хозяюшки, которые «Ой, а я это приготовлю, а я вот это, но надо же этим еще не упасть, как говорится, в грязь лицом». Как
4: все сами.
1: Все, то есть
4: все
1: это...
4: сами, абсолютно все. Mm-hmm. То есть как бы мы, естественно... назначаем ответственного за приготовление блюд, который ищет, кто готов.
1: Да, главный повар.
4: Делит, что готовить. То есть каждая дома готовит определенное блюдо. На чак-чак у нас сейчас появилась традиция. На такие мероприятия очень много чак-чака надо приготовить. И мы собираемся у меня дома. Угу. Кто может? У нас там 5, 6, 7 человек. И вот на 3-4 часа мы заняты именно приготовлением. Это проходит очень весело. Зачем пить им, то есть кто-то тесто делает, кто-то там режет, кто-то жарит, кто-то сиропчик варит. Uh-huh. Ну, то есть это классно.
3: Мне достался эчпичмак. Это очень вкусно, это картошка
4: с мясом, да.
3: С мясом в тесте.
4: У нас в основном все блюда. Картошка с мясом в тесте.
3: Ну и чак-чак. И еще и пряничек в подарок.
1: Ой, дорогие слушатели, я надеюсь, что вы
3: пообедали,
1: да, или сейчас в процессе, потому что я вот сегодня без завтрака, без обеда, сейчас у меня просто рот заполнился таким обилием слюны, простите за вот эти подробности, потому что я обожаю чак-чак. Вообще, мне кажется, я в прошлой жизни, если она у меня была, я была либо... узбечкой. Мне так кажется, потому что я просто обожаю восточную кухню с таким большим интересом к вот этим специям. И, конечно, мне кажется, чем вот хороши такие праздники, ты через игры, через музыку, песни, понятно, что через блюда ты можешь реально попробовать на вкус вот другую страну, познакомиться с другой национальностью, с другой культурой, и это вообще, для меня это прям классно. И я очень рада, что... И я удивлена, когда я узнала, что это впервые мероприятие, что сабантуй впервые в Айхале, и вот с таким размахом я была удивлена, что действительно раньше никто этого не сделал. Как это так? Почему же так?
4: Мы настраивались.
1: Вы настраивались, и мне кажется, у вас классно получилось. Ну что, мы вот про эсэх еще поговорим, что нас там будет еще ждать на следующих выходных.
3: И эсэх, и хотелось бы вообще у нас... Этот год, в принципе, очень богат на юбилеи. Угу. Напомню жителям Айхала. Это 65 лет Айхалу, 40 лет Айхальскому ГОКу, 40 лет автобазе технологического транспорта, 30 лет обогатительной фабрике номер 14, 65 лет школе номер 5, 55 лет детской школе искусств. Еще в этом списке детский сад и дворец культуры. Очень насыщенный год, и я так думаю, все это у нас будет летом праздноваться.
4: Не все летом. Как я понимаю, некоторые юбилеи будут отмечаться осенью. То есть я еще не вглубилась в этот вопрос.
1: После Сабантуя еще не отошла.
4: После Сыха, который пришел в Мирном, да, районный.
3: Что в июле?
4: В июле у нас сейчас, завтра у нас выпускной. Ребят, приходите их поддержать.
3: Куда
4: приходите, когда? В ДК у них, получается, шествие будет с 15:45 от торгового центра остановки в 16:00 возле ДК концертная программа.
1: Мне кажется, вот сам поселок Айхал такое удивительное место еще и тем, что на самом деле все же друг друга знают так или иначе, и вот к детям тоже такое особое отношение. И это круто, что просто всех жителей вообще, не то что там, ну, мамы, папы, бабушки, дедушки, а всех жителей приглашают. Знаете, это чем-то похоже, как мне кажется, такая мини-версия Алых парусов в Петербурге, да, потому что это тоже большой праздник, куда собираются, где, ну, просто такое количество людей вообще специально туда приезжают, а у нас тоже в Айхале приходите, чтобы поддержать. И, знаете, ну, все равно от старших это, мне кажется, очень важно получить это напутствие, да, и знать, что я во взрослую жизнь ступаю, и за моими плечами
4: не... целый поселок,
1: да, целое вот это вот место, столько людей, которые просто желают тебе всего-всего самого хорошего, да, то есть, ну вот, мне кажется, это ощущение поддержки, оно тоже очень важно, и поэтому я сейчас говорю, и у меня прям мурашки у самой. Думаю, ничего себе, вот это я тут это нафантазировала.
3: Так есть.
4: На самом деле так есть. Дружелюбное отношение, поддержка колоссальная от всего поселка.
3: Алин, а на день рождения Айхала?
4: На день рождения Айхала... Когда? Он у нас будет проходить 17, 18, 19, то есть три дня будет отмечаться, да. То есть запланированные мероприятия, анонс обязательно будет, ждите, не пропустите.
1: Можно я тут сейчас вот так это на правах рекламы, как говорится, вклинюсь, потому что медиакомпания «Алмазный край» тоже всячески сейчас готовится, уже мы начали готовиться и к празднованию дня рождения Айхала, и будем обязательно информационную поддержку оказывать. Нам тоже очень важно показать этот праздник. Наша команда, то есть как раз буквально там пару дней назад было большое совещание внутри нашей медиакомпании, поэтому мы обязательно обо всех мероприятиях расскажем, то есть сотрудничаем, потому что для нас тоже очень важно это показать. И потом, чтобы другие люди, которые когда-то жили в Айхале, которые сейчас не могут приехать, чтобы они посмотрели, увидели и тоже поддержали. Поэтому мы вот всячески, как информационная, да, такая компания, всячески будем поддерживать и рассказывать обо всех мероприятиях, поэтому тоже присоединяемся и ждем.
4: Да, мы письмо
1: трехдневное, знаете ли, день рождения, это вам не хухры-мухры.
3: Конкурсы с подарками.
4: План программы вот готовится сейчас на данный момент. От вас мы письмо тоже получили, скинем.
1: Ну, естественно.
4: В общем, ждите, да, анонса.
3: Все ждут, потому что это очень большое, тоже масштабное мероприятие, событие для поселка. Вот наш предыдущий гость, он прям как будто специально и приехал, да, чтобы застать Исаах и день города наш.
1: Ну, это, конечно, большое событие, и мне кажется, я не знаю, расскажешь ты, Алина, или нет, откроешь этот секретик, потому что у меня очень много людей спрашивают, а кто приедет, кто будет выступать, кто будет выступать, кто из гостей, ну, кто там, вот, потому что это тоже всегда очень интересно, какую-нибудь вот звезду, шоумена, я не знаю, поделись, есть ли уже, можем ли мы об этом говорить уже сейчас?
4: Я думаю, что могу уже поделиться, как бы, тем более у нас план программы скоро выйдет. У нас будет ведущий Смирнова, и приедет кавер-группа с города Новосибирск, называется «Улица Ленина». Очень классные ребята, веселые, задорные, как бы, будут все песни, которые мы знаем, я думаю, натанцуемся, напоемся, будет классно.
1: Ну, вообще супер. Я думала, что ты сейчас скажешь, нет, нет, не буду ничего рассказывать, а тут вот так вот.
4: Надеюсь, завтра я за это не получу.
1: Ну, вот так, да, прямой эфир, он тем и опасен, что вырезать ничего нельзя, все, что
3: но
1: сказали.
3: Мы никому не скажем,
4: да. Да, в принципе.
1: Но мы точно знаем, что будет классно, будет интересно, город, поселок готовится к этому долгожданному событию, тем более, что ну, праздники — это все равно такая история, когда, знаете, там, выходишь на людей посмотреть, себя показать и вот почувствовать вот это единение, да, что мы вместе, и соприкоснуться с историей, потому что хоть и 65 лет, но у нас очень-очень богатая история и столько людей, которыми, ну, честно, я очень горжусь. И вот, кстати говоря, когда я была выпускницей и приехала совсем в другой город, мои одногруппники, они с большой, знаете, теплотой говорили о том, ничего себе, откуда вы вообще приехали, что вы так любите то место, и вы так много знаете, то есть историю родного края мы с большой радостью рассказывали всем своим одногруппникам, и за это они вот, то есть это отметили, да, что классно, это очень здорово, что вы знаете, и вы с такой большой любовью говорите о том месте, откуда вы. Они очень хотели всегда к нам приехать тоже посмотреть, что же такое Якутия. Но, Кать, Алин, 14:00, мы вынуждены прощаться, да. Классный был, мне кажется, сегодня эфир. Спасибо большое. Увидимся на мероприятиях, на праздниках.
3: На
1: выпускном. На всех-на-всех ближайших. Поэтому новости уже в эфире, а мы говорим всем пока.
4: Спасибо большое за приглашение. Пока.
0: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край». В Мирном 14:00. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Регоператор по вывозу мусора не успевает убирать крупногабарит в Мирном. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОК. «Алмазный край» покажет телеверсию отчетного концерта коллективов Дворца культуры «Алмаз». Далее подробности. Летний ремонт в квартирах и на дачах мирнинцев переместился на улицы. Возле мусорных ниш выросли горы крупногабаритных отходов. Части диваны, холодильники, электрические плиты. Такой вид мусора обязан вывозить регоператор раз в неделю. Такими работами в городе занимается одна спецмашина. Говорит Анастасия Демкина, помощник руководителя в сфере ЖКХ Айхал-центра.
6: Ребята приезжают, им, представляете, нужно это все отсортировать, то есть им нужно будет убрать эти колеса в сторону, веточки в сторону убрать. Люди накидали, да, там у нас строительный мусор лежит снизу, сверху люди там положили диван, шкаф. Диван, шкаф мы заберем, строительный мусор и колеса останутся лежать на этом месте.
5: Чтобы вывести собственный строительный мусор или автомобильные покрышки, которые относятся к умеренно опасному классу отходов, нужно обратиться в управляющую компанию. Также управляйка занимается поиском безответственных пользователей мусорных ниш, которые складируют неподходящие отходы. Если мусор скапливается и не вывозится по вине регионального оператора, жалобу можно направить через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Далее. Раз предложение слесаря из Мирнинско-Нюрбинского ГОК минимизировало работу на высоте и повысило безопасность труда на 90%. В ремонтно-сервисном центре по инициативе Андрея Маюхова установили контейнер для сбора металлической стружки. Одно движение и бодя разгружается в самосвал. Конструкция оснащена распашным дном с ручным приводом. Оператор управляет открытием на безопасном расстоянии. Говорит Андрей Маюхов, слесарь ремонтно-сервисного центра Мирнинско-Нюрбинского ГОК.
7: Конструктив в основном ничего такого сверхъестественного. Обыкновенный металл, там 2-3 миллиметра до уголок. Конструкция очень простая, получается. Затрат по минимуму, а эффект уже максимальный.
5: Ранее для разгрузки стропольщик залезал в кузов самосвала и перешивал бадью вручную. Операции проходили с риском на высоте. Для решения проблемы изучили опыт других площадок и привлекли технологов. Предложение прошло через проект «Фабрика идей» и теперь готово к тиражированию в других подразделениях «Алроса». Механизм планируют доработать, сделать дно двусторонним, чтобы уменьшить высоту подъема. Еще одна новость. Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет, торжество музыки и танцев на отчетнике коллектива Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене Мирного показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В Удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В Алмазной столице небольшой дождь, плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Профсоюзный дайджест.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». Июнь выдался спортивным. С 1 по 4 июня члены профсоюза «Андоу Мазик» участвовали в онлайн-марафоне «Бегущий район» Инна Воробьева, Антонина Корнилова и Елена Баендуева. Каждый день час бега. Справились. 12 июня в забеге «Единство» на дистанции 5 километров вышли Арина Попова, Варвара Савинова и Татьяна Петухова. Бежали с улыбкой и поддержкой. 6 июня в детском саду номер 48 «Айболит» прошли спортивные соревнования. Две команды, амазонки и чемпионки, соревновались в ловкости и командном духе. Организатор Инна Каратаева, автор идеи Лариса Лара Кайзер-Ермолина. Мероприятие прошло при поддержке профсоюза удачнического отделения. Все участницы получили подарки и заряд бодрости. 12 июня в творческом испытании каждая команда представляла одну из национальностей, входящей в состав Российской Федерации. Медикам «Алмазика» выпала Республика Мариэл. Оформили национальный уголок, приготовили блюда, исполнили танец в костюмах, сделанных своими руками. Завершили дефиле, и «Алмазик» снова был на высоте. Команда получила призы, танцоров отметили отдельно. Благодарим организаторов, профсоюз, главную медсестру Алену Христофоровну, Рагниду Будаевну, Наргизу Баишевну и Лирию Валерьевну, которая приехала с семьей. Наши медики – профессионалы и творческие люди. Гордимся. 14 июня в России и мире отмечался Международный день донора. Профсоюзный комитет Треста «Алмаз-Автоматика» выражает благодарность за содействие в безвозмездном донорском движении Антону Баркову, Анжелике Дерипаска, Денису Давыдову, Сергею Леневу, Наталье Ланшаковой, Жанне Николаевой, Евгению Ринчинову, Сергею Сафонову, Николаю Смородникову, Александру Сорокину и Александру Тырину. Перед празднованием светлого праздника СЭХ первичная профсоюзная организация «Андоу Алмазик» подарила своим членам возможность прикоснуться к прекрасному. 19 июня профсоюз организовал мастер-класс по созданию нагрудных украшений. Под руководством мастера Варвары Савиновой участницы создали уникальные аксессуары. Для членов профсоюза участие было бесплатным. Встреча прошла в теплой творческой атмосфере. Коллектив старается наполнять свободное время сотрудников яркими событиями. Ведь сильный коллектив – это не только профессионализм, но и общий интерес, теплые встречи и умение радоваться красоте вместе. 21 июня в Вилюйской ГРЭ отметила СЭХ, пригласив коллег из Алроса спецбурения. Праздник лета и изобилия познакомил их с культурой народа Саха через традиционные угощения и обряд. Гости смогли попробовать национальные блюда, ощутить дух гостеприимства и принять участие в обряде Алгыс и круговом танце Асолхай. Целью подобных мероприятий является способствование и укрепление производственно-дружеских связей между подразделениями геолого-разведочного комплекса и популяризации традиций народов Саха. К другим новостям. На минувшей неделе в рамках всероссийской акции «Вода России» члены профсоюза, сотрудники ООО ПТВС вышли на субботник по очистке прибрежных зон водных объектов. Цель акции – привлечь внимание к бережному отношению к водным ресурсам и повысить экологическую культуру. Чистая вода начинается с чистого берега. Субботники прошли во всех отделениях предприятия – Айхальском, Удачнинском, Алмазнинском и Мирнинском.
0: Профсоюзный дайджест.
1: Лето – та самая пора, когда у работников образования появляется время для отдыха от школьных будней. Свободные дни стоит провести максимально продуктивно и увлекательно. Семья, саморазвитие, общение и, конечно же, здоровье. Зарядиться позитивом, а также выполнить дела, которые долго откладывались. А чтобы лето стало еще интереснее и запомнилось в памяти, первичная профсоюзная организация работников образования предлагает вам поучаствовать в летнем челлендже «Профалмаз образования». Для этого необходимо записать приветственное мини-видео до 10 секунд. Вертикальное соотношение сторон 9 на 16. Со словами «Профалмаз образования передаю привет» с любой точки земного шара, где вы проводите свои летние каникулы. Разместить видео с хэштегами «Летний челлендж Профалмаз образования», «ППО работников образования МР» на личной странице во ВКонтакте до 31 августа 2026 года. К новостям спорта. Серебряный результат команды «Профалмаз» на 5-й спартакиаде – повод для настоящей гордости. К 105-летию профсоюзного движения Якутии благодарим Андрея Лопушнина и Вячеслава Ярославцева за вклад в общую победу, за стойкость и командный дух. Профсоюз своих поощряет, и это про справедливость, про то, что старания не остаются незамеченными. Вы молодцы! За выход этого выпуска благодарим Елену Семенюк, Надежду Невмиржицкую, Евгению Алпыспаеву, Юлию Симонову, Наталью Сафонову и Алису Кравченко. У меня на этом все. Это был «Профсоюзный дайджест».
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
3: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене «Мирного» показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и расскажу, как приятно и с пользой провести эти выходные. Благословенный праздник СЭХ продолжается. В парке культуры и отдыха села Орлах его отпразднуют 27 июня. В 9 утра начнется работа торговых рядов. В 11 начнутся спортивные состязания для детей. Затем в полдень произойдет торжественное открытие. В час дня не пропустите состязания по национальным видам спорта, смотр костюмов, а также конкурс национальных напитков. Для этого принесите литр напитка в кувшине или в иной традиционной посуде. Оценивание будет проходить в формате народного голосования. Гости праздника попробуют напитки и выберут лучшие. В 2 часа дня не пропустите конкурс красоты и таланта «Мини Кэрэченэкуо». Часом позже пройдет семейный конкурс и конкурс на самую длинную косу. В 17 часов благотворительный розыгрыш призов и в завершение в 23 часа для всех желающих праздничная дискотека с участием творческих коллективов Дома культуры Тойхая и гостей из Мирного, Светлого и Чернышевского. Не заскучают и жители Алмазной столицы. В эту субботу в Мирном пройдет открытое первенство города по биатлону на мотоциклах. Место проведения – полигон мотоклуба «Эндуро-14». Заезд с Интеровской трассы. Первый поворот направо. Старт в 12 часов 10 минут. В воскресенье 28 июня пройдет открытое онлайн-первенство Мирного по компьютерной игре «Дота 2», посвященное Дню молодежи. Начало первенства в 9 утра. Предварительные заявки принимаются по ссылке, которая доступна в телеграм-канале «Спорт, культура и молодежная политика Мирного». День молодежи нужно отметить с размахом. В 16 часов в парке Мирного пройдет квест «На скаку». Что это будет, узнаете на месте. В 17 часов у амфитеатра состоятся мастер-классы по созданию украшений из глины, росписи шопера, создание картин и многое другое. В 18 часов не пропустите зарядку бодрости, а в 19 часов точно приходите на караоке-шоу «Жги огни». Будет музыкально, громко и весело. У меня на этом все. Отличных выходных!

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8903 012 1053. 8903 012 1053. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
3: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене «Мирного» показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

И где-то ты одна, твоей любви осталось мало, а я хочу до дна.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Молодежь алмазодобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпорации в Тульской области. Алроса добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. День молодежи в Мирном соберет жителей в городском парке. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
4: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене Мирного показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Молодежь алмаздобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпораций в Тульской области. «Алроса» добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. День молодежи в Мирном соберет жителей в городском парке. Теперь подробно. Молодежный фестиваль для тысячи участников из 56 регионов и 61 страны начался со знакомства с Тульской областью. Ее центр – оружейная столица России. Также им представят современные разработки и технологии. В ответ будущие инженеры, конструкторы и ученые поделятся идеями модернизации производства с главами корпораций, директорами предприятий машиностроительного комплекса и политическими деятелями. Форум, организованный Союзом машиностроителей России, продлится до 3 июля. Далее. «Алроса» первой в России запустила проект, который поглощает излишки углекислого газа в атмосфере, влияющие на климат при добыче алмазов. Эту технологию компания применила, опередив лучшие мировые практики. Измельченную алмазоносную породу, кимберлит, смешивают с водой и особым образом складируют хвостохранилище. Во влажной среде она вступает в реакцию с СО2 из воздуха, связывая газ в твердые минералы навсегда. По словам руководителя направления Центра инноваций и технологий «Алроса» Алексея Масанова, это первый проект такого типа, реализованный в России и один из немногих мировой практике. Он имеет исключительную востребованность и считается одним из самых эффективных, наряду с технологией прямого улавливания углерода из воздуха с последующим хранением. Совместно с геологами МГУ инженеры «Алроса» провели исследования на объектах Мергенско-Нюрбинского комбината под управлением Центра инноваций и технологий. Исследования показали, углерод не возвращается в атмосферу, а навечно фиксируется в твердых минералах прямо в хвостохранилище. Так, хранилище на фабрике номер 3 ежегодно поглощает 25 тысяч тонн углекислого газа. Это сравнимо с выхлопами 15 тысяч автомобилей за год. И еще одна новость. Мирнинцев приглашают отпраздновать День молодежи 28 июня в амфитеатре городского парка. Программа объединит творческие, спортивные и познавательные активности. Об этом в эфире радио «Алмазный край» рассказали организаторы праздника. Продолжит Марина Джумаева, ведущий специалист управления спорта, культуры и молодежной политики.
4: Огромная коллаборация многих организаций, в том числе спонсоров, которые примут участие в организации и проведении Дня молодежи. Мы надеемся, что он пройдет очень ярко, феерично, потому что мы все друг другу оказываем большую-большую помощь, в том числе спонсорскую.
3: Гости поучаствуют в росписи шоперов, лепки с полимерной глиной, настольных играх, пройдут экспресс-тестирование здоровья и станут зрителями караоке-шоу. Для участия в квесте и мастер-классах требуется предварительная запись. Начало мероприятия в 16 часов. Полная версия интервью на сайте «Алмазного края». У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Утром по росе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче, и пора решать. Сердце снова шепчет, от себя не
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Молодежь алмаздобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпорации в Тульской области. Алроса добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. День молодежи в Мирном соберет жителей в городском парке. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
4: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене «Мирного» показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирнима свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсел, то сумею себе кислород бирогопить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Молодежь алмаздобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпораций в Тульской области. «Алроса» добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. День молодежи в Мирном соберет жителей в городском парке. Теперь подробно. Молодежный фестиваль для тысячи участников из 56 регионов и 61 страны начался со знакомства с Тульской областью. Ее центр – оружейная столица России. Также им представят современные разработки и технологии. В ответ будущие инженеры, конструкторы и ученые поделятся идеями модернизации производства с главами корпораций, директорами предприятий, машиностроительного комплекса и политическими деятелями. Форум, организованный Союзом машиностроителей России, продлится до 3 июля. Далее. «Алроса» первой в России запустила проект, который поглощает излишки углекислого газа в атмосфере, влияющие на климат при добыче алмазов. Эту технологию компания применила, опередив лучшие мировые практики. Измельченную алмазоносную породу, кимберлит, смешивают с водой и особым образом складируют хвостохранилище. Во влажной среде она вступает в реакцию с СО2 из воздуха, связывая газ в твердые минералы навсегда. По словам руководителя направления Центра инноваций и технологий «Алроса» Алексея Масанова, это первый проект такого типа, реализованный в России и один из немногих мировой практике. Он имеет исключительную востребованность и считается одним из самых эффективных, наряду с технологией прямого улавливания углерода из воздуха с последующим хранением. Совместно с геологами МГУ инженеры «Алроса» провели исследования на объектах Мирбинско-Нюрбинского комбината под управлением Центра инноваций и технологий. Исследования показали, углерод не возвращается в атмосферу, а навечно фиксируется в твердых минералах прямо в хвостохранилище. Так, хранилище на фабрике номер 3 ежегодно поглощает 25 тысяч тонн углекислого газа. Это сравнимо с выхлопами 15 тысяч автомобилей за год. И еще одна новость. Мирнинцев приглашают отпраздновать День молодежи 28 июня в амфитеатре городского парка. Программа объединит творческие, спортивные и познавательные активности. Об этом в эфире радио «Алмазный край» рассказали организаторы праздника. Продолжит Марина Джумаева, ведущий специалист управления спорта, культуры и молодежной политики.
3: Огромная коллаборация многих организаций, в том числе спонсоров, которые примут участие в организации и проведении Дня молодежи. Мы надеемся, что он пройдет очень ярко, феерично, потому что мы все друг другу оказываем большую-большую помощь, в том числе спонсорскую.
2: Гости поучаствуют в росписи шоперов, лепки из полимерной глины, настольных играх, пройдут экспресс-тестирование здоровья и станут зрителями караоке-шоу. Для участия в квесте и мастер-классах требуется предварительная запись. Начало мероприятия в 16 часов. Полная версия интервью на сайте «Алмазного края». У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: «Алмазный край». Радио без границ.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
5: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий в студии. Говорим о Дне молодежи 28 июня. Как он пройдет в Мирном, об этом и не только. Поговорим с нашими гостями, организаторами и с организаторами, собственно, этого праздника, а именно Мариной Джумаевой, ведущим специалистом управления спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Марина, рад видеть. Привет.
3: Я тоже очень рада видеть и слышать всех радиослушателей. Всем добрый день.
5: Елена Праздничных, гидрогеолог в ГРЭ, активистка, общественный деятель и соорганизатор этого праздника. Лена, рад видеть тебя в студии.
6: Я Привет. Вас тоже. Всем здравствуйте.
5: Давайте начнем с праздника «День молодежи». Соответственно, выпадает он в этом году на 28 июня. И туда, насколько я понимаю, приглашены уже заочно все, кого, все, чей возраст 35 включительно. И младше.
6: Когда говорят 35 включительно, я чувствую, что там 38, говорю, ну я же рядышком.
5: Вы слышали недавнее прекрасное обращение министра, по-моему, образования или еще кого-то? Что?
6: 45 продлить возраст?
5: Да, да, да, поддерживаю.
6: Поддерживаю двумя руками.
3: Тоже поддержу, несмотря на что надо, почему бы и нет.
5: В общем, все наши слушатели, поздравляю вас с Днем молодежи, какой бы возраст у вас не был, все равно я уверен, что мы так или иначе к этому празднику все примазываемся.
3: Душой все молодые.
6: Да, мы же любим так отвечать. Мы душой молодые.
5: Хорошо, ну а теперь, собственно, по программе, по истории этого праздника. Насколько я понимаю, он сейчас проходит складчину. То есть его организует не только город, его организует не только в ГРЭ, его организуют многие-многие-многие подразделения и компании, и администрации, и так далее. Все каким-то образом, так сказать, сложились. Все верно?
3: Да.
6: Да.
3: С кого начать? С меня? Да, начну буквально. Это огромная коллаборация. Огромная коллаборация многих организаций, в том числе спонсоров, которые примут участие в организации и проведении Дня молодежи. Мы надеемся, что он пройдет очень ярко, феерично, потому что мы все друг другу оказываем большую-большую помощь, в том числе спонсорскую. Мероприятие состоится в воскресенье, дай бог, если без погодных изменений. Ну, а что будет в программе? Можно ли мне приступать?
5: Мы сейчас и пойдем по программе. Просто еще разочек я хотел именно обозначить тех ребят, которые там включились, основную роль сыграли, потому что вот, Лен, ты представляешь в ГРЭ.
6: Как... Я вообще случайно туда зашла, знаете. Смотрю, сижу, работаю немножко, обед, скучаю. Тут сообщение от корпоративного университета, от Юлии. Если есть желающие принять участие в организации... Да, от Юлии Зубко. Если есть желающие принять участие в организации Дня молодежи, давайте к нам. Я такая, я... Это нас... Огласите весь список. Я. Ну вот и зашла.
5: И почему так?
6: И так на себе завязала этот квест. Пошла по спонсорской деятельности. Это вообще мой первый опыт. И оказывается, так здорово. Ну, заранее предупрежу, прошу не блокировать мой номер телефона. Я с вами со всеми встречусь ровно через год. И столько поддержала людей. Помимо предпринимателей нашего города, еще подключились правкомы, структурные подразделения компании. Там ГОК, МТС, ППО-центры, «Алмазик». И настолько было... Это даже настолько было приятно. Я настолько была удивлена, что мы такие, а давайте, а мы за. Классная идея, хорошее дело делаешь.
5: Здесь по определенным причинам Юлия Зубко не смогла принять участие
6: мы
5: в этой беседе.
6: Мы немного все завидуем. Хорошего вам отпуска, Юлия.
5: Отпуск у Юлии, да-да-да-да-да-да. Это важно было для того, чтобы объяснить, что в числе организаторов есть и корпоративный университет в том числе и так далее и тому подобное. И после того, как мы объяснили, что стоит за кулисами вот этой подготовительной программы, вернее, что стоит за кулисами вот этой праздничной программы, можно приступить к самой программе. Итак, что же 28 июня ждет мирнинцев и гостей столицы Алмазного края?
3: У нас очень обширные мероприятия, приуроченные Дню молодежи. Мы начнем с квеста. Вообще, я забыла сказать, ведь самое главное, что символом года молодежи в 26-м году является конь-огонь. Так и есть, конь-огонь – это официальный символ, как раз-таки, который предложила Росмолодежь. Поэтому все мероприятия по всей России будут проходить под символом конь-огонь. И лозунги, посвященные Дню молодежи, это гордость, единство и мечта. Вот что я скажу. Поэтому по всей России будет ряд такое мероприятие, пройдет цикл мероприятий, посвященный Дню молодежи.
6: Бежим с конем, поем с конем.
3: Да,
6: с конем.
3: Все у нас какое.
6: Воскресенье.
3: И я буквально сейчас вкратце перечислю, Лена, углубиться в квест, да, немножечко хотя бы у нас. В парке будет квест. Как там, квест на скаку, да? Квест на скаку. Далее также будут организованы мастер-классы для горожан, не только для молодежи, на самом деле. Для горожан будет предварительная возможность предварительно записаться на мастер-классы. И мастер-классы по росписи шоперов, по изготовлению из полимерной глины брошей, конь-огонь.
6: Кстати, брошки очень красненькие, лошадки.
3: Да, все это будет связано с символом года молодежи, будет многое связано. Роспись шоперов, конь-огонь, изготовление изделий, конь-огонь. То есть все это будет как коняшки. Я хочу сказать, что я сегодня у коллеги...
5: Огнях.
3: Взяла, у коллеги взяла коня, брошь и забыла нацепить. Ну что за день такой? Как можно было коня-огня забыть? Нацепить.
5: Я сейчас специально посмотрю, у Владимира Маяковского есть такое стихотворение про коня огня, оказывается.
3: Хорошая очень идея, кого ты нам сейчас подкинул. Я и не знала, что есть стихотворение.
5: Есть, представляешь себе. Но читать я его прямо сейчас не буду.
6: Я только хотела попросить, на бис, пожалуйста, просим.
3: Помимо вот, продолжим, да, помимо...
5: Хорошо, сына отцу твердил раз 300 за покупкой коня. Я расту кавалеристом, подавай, отец, коня. О, чем же долго думать? О чем же долго думать? Игрушек в лавке много вам, и в лавку сын с отцом идут. А дальше узнают уже наши слушатели. Извини, Марин, что я тебя перебил. Не удержался просто.
6: Это будет первый этап. Можно это с конем, чтобы не пускать.
3: Да, почему бы и нет. Про квест мы рассказали, про мастер-классы рассказала. На спортплощадках парка. Все это будет в афише, и время тоже будет указано в афише. На спортплощадках волонтеры-медики у нас проведут традиционные мастер-классы по оказанию первой помощи. Бесплатные. Дальше также они проведут экспресс-тестирование.
5: Экспресс-тестирование на что?
3: На туберкулез, на ВИЧ. Тут же на месте в парке, и еще они будут измерять давление.
6: Ой, я первая буду.
3: У кого перепады?
5: для молодежи, да?
6: Уже пора. С молодых лет начинать заботиться о своем здоровье.
5: Диспансеризацию заодно решили, так сказать.
3: Да, мероприятие у медиков называется «Код здоровья». Далее я сказала, что мы перемещаемся в амфитеатр, где будут мастер-классы вокруг амфитеатра, и проведем зарядку бодрости. И зарядка бодрости состоится при участии тренера из детской школы искусств, из детско-юношеской спортивной школы. Андрей Аронов проведет заряд бодрости. Как раз-таки всех зарядит на караоке-шоу «Жги огни». А завершением этого праздничного дня вечера станет классное развлекательное караоке-шоу под открытым небом, где все мерницы смогут попеть любимые песни. И для участников караоке будут очень классные призы. Возможно, устроим небольшой баттл между участниками, чтобы посмотреть, кто из них классно поет лучше.
5: Еще раз уточни, пожалуйста, где будет караоке?
3: Все на амфитеатре.
5: Все на амфитеатре. Угу. Я вот только что был в парке, там комары бывают, если честно. Будет как-то обрабатываться еще раз, может быть, территория комариков, воздушных шариков?
3: Точно, конечно же, не скажу, не могу дать точную информацию по поводу обработки, но давайте рассмотрим.
6: Гриш, ну я отмечу, если посмотреть...
5: Тебе-то вообще как геологу вообще не страшно.
6: Меня уже не кусают, они меня боятся. Если посмотреть погоду, прогноз погоды, там примерно 3 дня идут дожди. То есть даже если мы найдем средства, там попросим оперативно, чтобы все обработали, дождь все смоет. Вот плохо обработали.
3: Елена очень...
6: Вдруг у нас комары такие, воздух набирает, пока обрабатывают.
3: Хорошо, упомянула.
5: Хорошо.
3: Погодные условия в случае проливного дождя, все мероприятия перенесутся на понедельник.
5: Вот как.
6: Да, поэтому держим пальчики. Да.
3: Мы очень, очень хотим, чтобы был максимально большой охват, чтобы все мерницы смогли поучаствовать в мероприятиях и тем более попеть в караоке.
6: Конечно.
5: Буквально день назад записывали интервью как раз про противопожарную обстановку. Там тоже все надеются на дождь.
6: Они надеются, а мы вот где, вот из-за кого. Я смотрю прогноз погоды.
3: Они вызывают его, а мы все пытаемся тучи разогнать.
6: Ну, понимаешь, почему мы даже готовы перенести... Не очень хочу хвастаться, но где-то неприлично, но невозможно это не сделать. У нас действительно классные спонсорские подарки. Они настолько крутые, что я там готова в своем паспорте исправить возраст и самой принимать участие. Поэтому лучше мы перенесем, но чтобы максимально был охват.
3: Так. В случае дождя. А пока все по плану.
6: Дождя, конечно.
3: Да, мы вот отклонение такое от темы. Пока все по плану, пока все в воскресенье будет. Но дождь, мало ли, я говорю, погода в мирном, как в настроении у женщины, наверное, переменчиво. То она такая, то она такая.
5: Как ветер в мае.
3: Да. И Лена хорошо, поэтому тоже упомянула об этом. Значит, про караоке рассказали мы. Вот про квест, да? Давай подробнее.
5: А, давайте. Наш конь пойдет, так сказать, по кругу, но теперь уже поскочит, точно. Цок-цок.
6: Доскакали мы до квеста. Начинала все, думаю, ну, сделаем 5-6 этапов.
5: Лен, только, пожалуйста, поближе к микрофону.
6: Думаю, сделаем 5-6 этапов на квесте. Думаю, достаточно будет. Ну как же, кто меня остановит, когда есть такая классная группа поддержки? Конечно же, это и поддержка помимо администрации Вильюйской ГРЭ, и молодых специалистов экспедиции, и не только молодых, и молодых и не очень, так отмечу. Подключились экологический центр, молодые специалисты, Алмазик, школьники, волонтеры движения «Первых», городские волонтеры. У нас будет 12 этапов. Мы взяли инвентарь для проведения конкурсов и разных спортивных. Будут спортивные этапы. Попросили инвентарь у корпоративного университета, у профсоюза «Профалмаз». Своими силами делаем, потому что там будут не только спортивные и интерактивные, но на логику этапы и некие веселые старты. 12 этапов. Но вот сейчас вы сказали про коней. Я коней нашла у Василия Сароватского.
5: Да ладно.
6: Слушайте, в просвете такой классный контейнер. Просто кладезь интересных вещей.
3: Это не вход в Нарнию.
6: Я не знаю, куда он меня вчера водил. Но я набрала классный инвентарь. И вот нашла коней.
5: И коней.
6: Первый этап у нас, скорее всего, будут классики. Не от 0 до 10, там сделаем от 0 до 40. И они на конях скачут в светлое будущее за классными призами.
5: Интересно, да. Как это будет выглядеть. А, ладно.
6: Искать прими участие, но прости, не хотела обидеть.
5: Напомню, пожалуйста, там какие возрастные ограничения?
6: Мы сделали ограничения от 12 до 25 лет. И так, соответственно, первые, вторые, третьи места мы разделим по двум возрастным группам. Будут дети 12-14 лет и уже так старшая группа от 15 до 25. Угу. В афише будет указан мой личный номер телефона, будут указаны сроки до субботы, до, там, до 8 часов вечера. В команде должно быть 3 человека. Ну и также я отмечу, если у команды будет некий свой личный там, не знаю, атрибут, мерч, да? Или атрибут.
3: Атрибутно.
6: Это дополнительные баллы, конечно, команде.
3: Mm-hmm. Ну, чтобы имели в виду. Дорогие
6: у
3: ребята.
6: Будет обходной,
3: да,
6: у них будет обходной лист. Мы решили не учитывать время, там, пойдут они или побегут от этапа до этапа. Чисто суммируем время прохождения этапов. И уже выбираем лучших. Но отмечу, что призы будут абсолютно для всех участников. Это призы индивидуальные. То есть в команде 3 человека, значит, будет 3 классных подарка от наших спонсоров.
5: Отлично.
6: То есть это так немножко, это как это говорит молодежь, спойлер.
3: Нет, что в подарке, на права.
6: Подарки будут водные прогулки на сапах у каждого. Это будет фотосессия от наших фотографов Кристины Босиковой и Адели Кулагиной. Это будет единая подарочная карта с сертификатом, не постесняюсь, 5000 рублей. И вот все абсолютно услуги фотографа оплачивают правкомы, которые поддержали. Мастер-классы бесплатные. Это центр предпринимательства Art Coworking Мелисса предоставит бесплатно площадку, где мы проведем мастер-классы для участников.
5: Отлично.
6: Да.
5: Отлично. Я еще разочек, я тебя на всякий пожарный переспрашиваю и переспрошу еще не раз, видимо. Название квеста, как всегда, и сколько человек в одну группу может войти?
6: Мы не делим, в какую группу сколько войдет человек. Это будет зависеть от количества, в принципе, команд. Мы поставили себе максимально 30, то есть это 90 участников. Это то количество, на которое сейчас...
5: Но все равно место ограничено явно. 30 человек, я думаю, вы наберете.
6: Нет, не 30 человек, 30 команд. Это 90
5: команд,
6: 30 человек.
5: Команд. 90 человек. Ох ты!
6: Конечно, статус 700 просмотров в сутки. Конечно, наберем. А еще если мы раскидаем эту информацию по всем группам, по волонтерским, школы, МПТК, если еще укажем, какие подарки будут.
3: Да, да, да.
5: Время начала,
3: более
5: как всегда.
3: Призы.
6: На данный момент начало в 4 часа.
5: 4 часа.
6: Да, если с 4 до 7, это при количестве команд 25. Если вот больше, 12 лет, все-таки дети, многие же с родителями придут.
5: Конечно.
6: На праздник, мы, возможно, перенесем на 3 часа. Но здесь я буду индивидуально отрабатывать уже с каждой командой.
5: Ага, то есть ты будешь с ними связки,
6: конечно,
5: соответственно.
6: Я буду курировать, да.
5: И получится так.
6: Я их всех в одну группу, как мамочка, соберу и буду контролировать.
5: Я, знаешь, там приходит там команда такая, а все уже бегут, а мы к 16.
6: Нет, нет, мы... у них по времени. Но если, представляете, команда 20-я, да, они приходят к 3, и что не до 6 будут стоять.
5: Логично.
6: Нет, я каждому время выделю.
5: Молодец, молодец.
3: Она прям очень готовится, да. И правильно ведь сказала, что команда, которая придет с символом Дня молодежи, конем, огнем, ну, мало или что они там придумают. И можно будет дополнительный какой-то, да, приз может учредить,
6: да,
3: и так далее. И в поддержку спонсоров, правда, они фантастические. Мне кажется, давно не было таких призов, в том числе и на караоке. Шоу будут призы от профсоюза «Профалмаз». Вот карта клиента это называется, да?
6: Единая подарочная карта.
3: Единая подарочная карта от профсоюза «Профалмаз», профсоюз «Молодежка». В том числе от, надо сказать, от кофеин города. Это Шиган и хот-догер, Додо-пицца.
6: У нас новая открылась кофейка, тоже поддержали, участвуют.
3: Кофейка поддержали. Вот нам бы не хотелось никого забывать, но их очень много, спонсоров, и поэтому прямо здесь, прямо сейчас мы бы поблагодарили всех, кто отозвался, откликнулся и с огромным удовольствием примет участие в спонсировании наших мероприятий.
5: Но... Я так понимаю, логотипы партнеров мы все увидим на афише.
6: Там четверть афиши – это все наши спонсоры. Но я, конечно, отмечу, при награждении участников команд я проговорю, ну, представляете, тоже как это, насколько это важно нашим спонсорам быть оцененными. И мы же еще к ним обратимся.
3: Да.
6: Заблокируйте мой номер.
3: Еще хотела сказать, что на баннере тоже будут. И будет вот организована небольшая фотозона «Конь-огонь». Баннер с Там, с касочками можно будет фотографироваться. В касочках с хэштегами можно будет фотографироваться всем желающим.
6: Можно перевести коня. Представляете, как...
3: Мы хотели попросить горожан, мамочки, дорогие мамочки, если у вас есть коняшки дома.
6: Маски. Вы видели? Это не просто какие-то картонные маски коня, а есть прям силиконовые такие морды здоровые. Представляете, команда в таких масках придет.
5: А помнишь старый этот, да? Это же из мема, как Гарлем Шейк, по-моему, или как он там назывался?
3: Гарлем Шейк мем. А там были кони?
5: Да, в том числе.
6: Надо пересмотреть.
5: Старый добрый. А еще опенгом нам ставил. Тоже был такой странный мимас когда-то.
3: Там прямо они танец коней, да.
5: Были.
6: Да, танец коней надо пересмотреть. Может, сделать 13-м этапом.
5: Если вы помните эти все мимасы, у меня для вас плохая новость.
7: Вы слишком старые.
6: Вы не принимаете участие в квесте в воскресенье, да?
5: Да. День молодежи уже слегка, ну, почти для вас, скажем так.
3: Я еще вхожу в эту категорию. Мне еще даже 35 нет, поэтому все прекрасно.
5: Замечательно.
3: Пока вхожу. Но опять же, если...
5: Рады за тебя, но нет всего сердца.
3: Если возраст продлят, то я думаю, это очень прекрасно будет.
5: Да, вот так внезапно возраст заметили. У меня, видимо, еще и вопрос возникает по поводу старого доброго мастер-класса. Вот, Марина, то, с чего ты начала. Я бы хотел здесь повторить еще раз. Видимо, действительно, возраст молодежи, вот это все. Короче, как туда записаться?
3: По предварительной записи номера телефонов будут указаны в афише. Мастер-классы проводят мастерицы, девочки, вот как раз из центра предпринимательства, да? Мастер-класс интересный, нужно будет предварительно записаться и забронировать места.
6: Там тоже количество ограничено.
3: Да, там количество ограничено.
5: Потому что шоперы же, вот это все.
3: Значит... Да, роспись шоперов, повторюсь, символикой конь-огонь. Изготовление из полимерной глины и брошей красивых с конем огонь. И, может быть, сережек. А также роспись картин акриловыми красками.
5: Отлично. Хорошо. То есть мы проговорили о таких главных вещах. Это составляющая эту программу. Это грандиозный квест на скаку. Это, соответственно, воркшоп,
3: да.
5: Мастер-классы по изготовлению тех самых шоперов. Ну, вот, комментарии, что говорили, и броши, и всего остального. И остался
3: зарядка
5: еще
3: бодрости.
5: Один. Вот знаете, чтобы я уж повторил? Зарядка бодрости, безусловно. В Колизее почувствуйте себя гладиатором немного. Ладно, в амфитеатре, хорошо. Или оперным певцом. Так или иначе, в амфитеатре это будет не позже. Только зарядка. Да, именно там вы можете себя почувствовать как раз оперным певцом и спеть что-нибудь веселое из разряда как раз того же самого Колизея. Боги прокляли спятивший Рим.
6: Опять же, да, нужно сказать, те... Если вы поняли, о чем это, поздравляем, да?
5: Да.
6: Вы уже не молодой
5: специалист. Да, этот праздник.
3: Код здоровья.
5: Код здоровья. Погоди, код или код?
6: У нас же кони, какие могут быть коты?
3: Код здоровья. И мероприятие от волонтеров-медиков.
5: А, да, точно.
3: Тоже поддержали.
6: А можно переименовать там? Будь здоров, как конь. Надо спросить, кстати, у них, а то я могу. Генерирую еще идей.
3: Будь здоров, оседлай коня, да? Будешь здоровым, оседлаешь коня. Как раз таки.
5: Ну да, все эти, кстати, вот здесь действительно засекут и поймут эту фишку люди взрослые, потому что все эти анализы, судя по всему, не так уж и легко и быстро на них попасть, и тем более, насколько понимаю, они далеко не всегда бесплатные. А тут бац, и прямо машинка приехала.
3: Да.
6: Тем более, учитывая загруженность, в принципе, молодежи, и там же не только для молодых, это для всех.
3: Да и в целом.
6: Иногда в рабочее время тебе да не найдешь времени.
5: Ох, иногда время возникает ощущение по поводу... Хорошо, это здоровская история. Теперь по поводу караоке. Я все пытаюсь к этой теме еще раз вернуться, потому что... А какие песни можно петь? Вы сами выбираете или все?
6: Все? Что хочешь.
3: Будет очень много петь, огромный выбор. Поем все, что хотим.
6: От Миланы Стар до Аллы Пугачевой. Вот.
5: Будет же приз за лучшее исполнение, насколько я помню, верно?
3: Будут призы разношерстные, потрясающие. Есть и в том числе Bluetooth-колонки. Есть канцелярские призы для детей, для семейных пар. Так,
6: если пингвина.
3: Да, есть сертификаты от профсоюза. От хот-догера будут у нас сертификатики. Поэтому те, кто будут батлиться, собственно, между собой и круто исполнять песни, будут награждены прекрасными призами.
6: Какому МТС тоже.
3: И забыли же. Как же мы могли
5: вспомнить.
3: Забыть? Бесплатная раздача мороженого пройдет перед караоке-шоу от «Единой России».
5: Батюшки-батюшки. Ну вот, отлично, отлично, хорошо. А караоке-шоу, напомним еще раз, во сколько начинается? Ко скольким надо подходить, так сказать, и уже выучить с выученной песни как следует?
3: Не обязательно учить. Подождите, не обязательно учить, потому что все будет на экране.
5: Да, я понимаю, я караоке тоже пою, но ты знаешь, намного веселее, когда ты хотя бы чуть-чуть слова представляешь. Не так, что... Я только что стихотворение читал.
3: Да, начало в 19 часов, зарядка бодрости пройдет в 18. Вот как раз-таки взбодримся перед караоке.
6: Потом будет этап награждения участников квеста, и мы веселые, дружные, с классными подарками идем петь.
3: Да, присаживаемся туда, на амфитеатр пить. Приглашаем всех мирнинцев, все мероприятия открытые. И не обязательно только молодежи приходить на караоке-шоу. Пусть приходят все. Все горожане. Не так часто мы с вами собираемся под открытым небом и поем песни, правильно?
5: Кто будет награждать, опять же таки, жюри, зрители, там, я не знаю, как это будет происходить. Кто-то спел так хорошо, что все... А, нет, император поднял палец вверх.
3: Значит, все, учу гей, да?
5: Да.
3: Зрители будут определять, у нас ведущие потрясающие.
6: Но есть такие еще участники, которые харизмой видно, не знаю, за верста.
5: Ага, вот как.
6: Представляешь, он живет в костюме коня, еще в центре там крутить брейк-данс. Вот короля и шута, представляешь, какая коллаборация будет? Как вот это
5: человек? Вау, вау, вау, вау.
6: Это буду я. Я тоже хочу мороженое.
3: Караоке с элементами дискотеки, как раз-таки. Кто-то будет танцевать, кто-то петь. Это потрясающее, классное, открытое летнее мероприятие. И, опять же, повторимся. Главное, чтобы погода не подвела. Это настолько важно. Если все будет хорошо, то мы все проводим в воскресенье. Ну, в случае погодных катаклизмов, изменений перенесем на понедельник.
6: Будет молодежь на понедельник.
3: Да, об этом будет сообщена дополнительная информация, дорогие мирнинцы и гости алмазной столицы.
5: Ладно, дамы и господа, на этом все. Удачи и хороших вам праздников, хороших вам выходных. Счастливо.
6: Спасибо большое.
3: Спасибо,
6: до встречи.
3: До свидания.
1: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Молодежь алмаздобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпорации в Тульской области. Алроса добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. День молодежи в Мирном соберет жителей в городском парке. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8903 012 1053. 8903 012 1053. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
4: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене Мирного показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: В Мирном 19 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Молодежь алмаздобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпораций в Тульской области. «Алроса» добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. День молодежи в Мирном соберет жителей в городском парке. Теперь подробно. Молодежный фестиваль для тысячи участников из 56 регионов и 61 страны начался со знакомства с Тульской областью. Ее центр – оружейная столица России. Также им представят современные разработки и технологии. В ответ будущие инженеры, конструкторы и ученые поделятся идеями модернизации производства с главами корпораций, директорами предприятий машиностроительного комплекса и политическими деятелями. Форум, организованный Союзом машиностроителей России, продлится до 3 июля. Далее. «Алроса» первая в России запустила проект, который поглощает излишки углекислого газа в атмосфере, влияющие на климат при добыче алмазов. Эту технологию компания применила, опередив лучшие мировые практики. Измельченную алмазоносную породу, кимберлит, смешивают с водой и особым образом складируют в хвостохранилище. Во влажной среде она вступает в реакцию с СО2 из воздуха, связывая газ в твердые минералы навсегда. По словам руководителя направления Центра инноваций и технологий «Алроса» Алексея Масанова, это первый проект такого типа, реализованный в России и один из немногих мировой практике. Он имеет исключительную востребованность и считается одним из самых эффективных, наряду с технологией прямого улавливания углерода из воздуха с последующим хранением. Совместно с геологами МГУ инженеры «Алроса» провели исследования на объектах Мирдинско-Нюрбинского комбината под управлением Центра инноваций и технологий. Исследования показали, углерод не возвращается в атмосферу, а навечно фиксируется в твердых минералах прямо в хвостохранилище. Так, хранилище на фабрике номер 3 ежегодно поглощает 25 тысяч тонн углекислого газа. Это сравнимо с выхлопами 15 тысяч автомобилей за год. И еще одна новость. Мирнинцев приглашают отпраздновать День молодежи 28 июня в амфитеатре городского парка. Программа объединит творческие, спортивные и познавательные активности. Об этом в эфире радио «Алмазный край» рассказали организаторы праздника. Продолжит Марина Джумаева, ведущий специалист управления спорта, культуры и молодежной политики.
2: Огромная коллаборация многих организаций, в том числе спонсоров, которые примут участие в организации и проведении Дня молодежи. Мы надеемся, что он пройдет очень ярко, феерично, потому что мы все друг другу оказываем большую-большую помощь, в том числе спонсорскую.
1: Гости поучаствуют в росписи шоперов, лепки с полимерной глиной, настольных играх, пройдут экспресс-тестирование здоровья и станут зрителями караоке-шоу. Для участия в квесте и мастер-классах требуется предварительная запись. Начало мероприятия в 16 часов. Полная версия интервью на сайте «Алмазного края». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов и расскажу, как приятно использовать и провести эти выходные. Благословенный праздник СЭХ продолжается. В парке культуры и отдыха села Орлах его отпразднуют 27 июня. В 9 утра начнется работа торговых рядов. В 11 начнутся спортивные состязания для детей. Затем в полдень произойдет торжественное открытие. В час дня не пропустите состязания по национальным видам спорта, смотр костюмов, а также конкурс национальных напитков. Для этого принесите литр напитка в кувшине или в иной традиционной посуде. Оценивание будет проходить в формате народного голосования. Гости праздника попробуют напитки и выберут лучшие. В 2 часа дня не пропустите конкурс красоты и таланта «Мини Кэрэченэкуо». Часом позже пройдет семейный конкурс и конкурс на самую длинную косу. В 17 часов благотворительный розыгрыш призов и в завершение в 23 часа для всех желающих праздничная дискотека с участием творческих коллективов Дома культуры Тойхая и гостей из Мирного, Светлого и Чернышевского. Не заскучают и жители алмазной столицы. В эту субботу в Мирном пройдет открытое первенство города по биатлону на мотоциклах. Место проведения – полигон мотоклуба «Эндуро-14». Заезд с Интеровской трассы. Первый поворот направо. Старт в 12 часов 10 минут. В воскресенье 28 июня пройдет открытое онлайн-первенство Мирного по компьютерной игре «Дота 2», посвященное Дню молодежи. Начало первенства в 9 утра. Предварительные заявки принимаются по ссылке, которая доступна в телеграм-канале «Спорт, культура и молодежная политика Мирного». День молодежи нужно отметить с размахом. В 16 часов в парке Мирного пройдет квест «На скаку». Что это будет, узнаете на месте. В 17 часов у амфитеатра состоятся мастер-классы по созданию украшений из глины, росписи шопера, создание картин и многое другое. В 18 часов не пропустите зарядку бодрости, а в 19 часов точно приходите на караоке-шоу «Жги огни». Будет музыкально, громко и весело. У меня на этом все. Отличных выходных!
0: «Алмазный край». Радио без границ.

радио «Алмазный край». Мирный мир. 102.4 FM. Москва.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмастах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон бирный медах свидетельствует. СИБЕС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации. Федеральная служба. И кликнича тебе бир. Сыл, тосуню себе кисунюгар бирага пить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Компаньеро!
1: Компренде?
2: Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех не существует помимо.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

бутерброд, прогноз погоды, дожди до субботы. Вода, балкон, цветок на нижний на два оборота. Путь на работу, столбы, остановки, билборды. Второй зеленый,

Це кто-то ищет, а кто-то ждет. Кто-то против, а кто-то по течению. Для кого-то жизнь — водоворот, а для кого-то...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Szene auf der Basis, dann ist du маленьких моних. Твой зинок, и я один, спущик урок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем швы.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Радио «Алмазный край». Забери

0: Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации. Тонтунан. ЛФС. Тонсетте. АОН. И Кюсет. Тон. Бирный медах свидетельствует. Себя. Информационные технологии. Лар. Он на массовой коммуникации. Регулярный надзор. Федеральная служба. И клинический бибир. Сыл. Тосуню. Себе. Кисунюгар. Бирный.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Город как будто сломался, и я вместе с ним в тишине. Сколько шансов у любви осталось, если все шансы остались в вине?

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В алмазной столице полночь.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: если не прожили.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

земли в облаках лететь. И будет мне блестеть крыло серебром дождя. А во вчера осталась ты, и в завтра нет тебя.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Лорейгер Надзор Федеральной службы и Кринчатюбе Бирсел Тосуню Себекис Нюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

летать, вниз с высоты не смотреть. Посмотри, мама, кем же я стал. Пусть эти ночи не сменят нам день, мне небеса даровали те сны, где летали меж орбитами, за руки держались мы.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации тонтуном ЛФС тонсет ТАОН и КЮСЕ тон бирный медах свидетельствует. СБС информационные технологии лар. Он на массовой коммуникации лар регистрирован надзор Федеральной службы и клинче субъект бирсел тафтуню субъект субъект бирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле. По ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать там, где

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

душа покидает тело, но становится легче на несколько грамм. Ты и есть душа, не предавай мое тело. Отрезаешь кусок, были мы одним целым, но живую придется теперь зашивать. Оказался из плоти.

тебе напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не зря.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Гороскоп.
1: Овны. Ваша неделя обещает быть спокойной и размеренной. Эмоциональных перепадов не предвидится, если вы сами не спровоцируете ситуацию. Тельцы. Период благоприятен для семейных сборов и совместных поездок. Проведите время в компании друзей на природе, зарядитесь позитивными эмоциями. Близнецы. Хороший период для общения. Новые знакомства окажутся полезны по работе, а заведенные дружеские связи будут долгосрочные. Раки. Благоприятный период для налаживания отношений внутри семьи. Обсудите с партнером спорные ситуации. Постарайтесь найти общее решение проблемы. На работе также все начинания будут складываться успешно. Львы. Благоприятное время для деловых переговоров, встреч, заключения сделок. Но не нужно соглашаться на все предложения. Оцените свою выгоду. Многих ждут крупные приобретения. Девы. Благоприятное время для творчества. Результат превзойдет все ваши ожидания, получит высокую оценку со стороны близких и друзей. Удачный период для публичных выступлений. Весы. Самоанализ и самокопание весов могут спровоцировать ссоры с близкими людьми. Не стоит критично оценивать перемены, происходящие в вашей жизни. Сделки, переговоры и встречи лучше отменить. Они будут непродуктивны. Скорпионы. В этот период нужно избегать стрессов и переутомления. Они могут стать причиной проблем со здоровьем. Зарядка, дыхательная гимнастика и очистительные диеты пойдут на пользу вашему организму. Стрельцы. На этой неделе вы будете подвержены страстям и эмоциям, а некоторые рискуют и вовсе наломать дров. Не лучшее время для тесного общения с окружающими, это может привести к конфликтам. Козероги. Дела будут продвигаться быстро, могут решиться старые проблемы. Доверяйте интуиции, тогда добьетесь успеха. На личном фронте возможны приятные сюрпризы. Водолеи. Неделя будет наполнена хлопотами по обустройству уюта в жилище и выстраиванию отношений со своей половинкой. Гоните от себя гордыню и высокомерие, иначе это повлечет проблемы в общении с родными. И, наконец, рыбы. На этой неделе вас ждут новые выгодные знакомства. В скором времени они принесут финансовую прибыль, либо пригодятся по службе.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтунам. ЛФС-тунсет-ТАОН. И КЮСЕ-тун бирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Уна массовая коммуникация. Регулярный надзор. Федеральная служба. И клинический бирсел. Тосуню себе кисунюгар.
1: Для слушателей старше 16 лет.

сади. Белый снег в пустыне синий, там за кормой дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

Через дожди храня свет моих глаз.

хорошо, а теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно. Ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Красный край.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно. Для тебя моя

В мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM. «Алмазный край». Everybody gets high sometimes, you know.